0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 5 часов 22 минуты. Доброй ночи.
2: СМИ Пилот ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 5 часов 40 минут. Доброй ночи.

0: Екатеринбурге 6 часов утра. Здравствуйте.
1: Бонжорно. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
2: Hello, everybody.
3: Коначива.
4: Саламатсва.
5: Бонжур.
6: Привет,
7: салют. Привет.
8: Радио. 104,1 FM.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 6 часов 20 минут. Удачного дня.
2: Реклама.
3: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
4: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
5: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 6 часов 42 минуты. Удачного дня. Реклама.
2: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-10-10. 12+.
3: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
1: Информация на правах рекламы.
2: Главные семейные ценности – любовь, взаимопонимание, доверие.
3: А также развитая транспортная инфраструктура, тихий двор и своя терраса.
4: ЖК «Университи». Видовые квартиры в 15 минутах от центра. Близость к УРФУ. Большой выбор школ и детсадов. Интеллектуальная система безопасности территории. Эксплуатируемая кровля. 343-13-86. Правоберег.ру. «Университи». Главный семейный.
5: Застройщик ОАЗ «Правобережный Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 7 часов утра. Здравствуйте!
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Конничива.
5: Салам алейкум.
6: Бонжур.
7: Привет.

0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
1: Информация на правах рекламы.
2: Артём, давай купим машину.
3: Какую машину? Стиральную?
2: Нет, импортную.
3: Китайскую, что ли?
2: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
3: Да где ты ее сейчас найдешь?
2: Как где? В автобан на металлургов. Поехали.
4: Автобан. Это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. Автобан Импорт. Металлургов 67.
0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 8 часов утра. Здравствуйте!
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
3: Бонжор.
4: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
5: Hello, everybody.
6: Коничива.
7: Салават сва.
8: Бонжор.
9: Привет, хай.
10: Привет, салют.
11: Привет.
12: Радио.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте! Местное время 8 часов 7 минут. Удачного дня!

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 8 часов 31 минута. Удачного дня.
2: СМИ «Пилот ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ-66-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: win. Nikki getting tan. Mirror, mirror, who's the favorite?
1: Пилот. 104.10 FM. Радио Пилот. Слушаешь и летаешь. Спасибо за компанию, друзья. Сейчас ловите новости. Спонсор этого выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
2: Мы держим вас в курсе
3: важнейших событий.
2: Новости на Радио Пилот.
4: Здравствуйте. Правительство предложило запустить детскую книжную карту. По задумке, это будет банковская карта по аналогии с Пушкинской. Ее получат семьи, где есть дошкольники от 3 до 6 лет. На карту ежегодно планируют зачислять 3000 рублей. Эту сумму можно будет потратить на покупку книг. На первом этапе программу опробуют в 10 регионах. Каких именно, не уточняется. Суд окончательно снял Свердловский список «Яблоко», выбрав региональное ЗАГС-собрание. Апелляция оставила решение суда первой инстанции без изменения. Свердловский облзверком уже аннулировал удостоверение кандидатов из списка, а в избирательном бюллетене сведения о яблоке будут вычеркнуты. Кандидаты, выдвинутые в одномандатных округах, формально продолжают борьбу. Правда, в начале недели полиция Екатеринбурга задержала 6 таких кандидатов. На всех были составлены административные протоколы по статье о демонстрации экстремистской символики. Если суд признает их виновными, в течение года они не смогут участвовать в выборах. В июне средняя зарплата превысила 100 тысяч рублей в 28 регионах России, в том числе в Свердловской области. На Чукотке и в Магаданской области она перешагнула отметку в 200 тысяч рублей. Еще в 7 регионах средняя зарплата составила 150 тысяч. Билеты на Щелкунчика в Екатеринбурге почти раскуплены. На показы, назначенные в оперном театре на 30 и 31 декабря, в продаже остаются лишь несколько десятков билетов. Вилка цен от 5 до 20 тысяч рублей. Декабрьская программа оперного театра включает и другие праздничные события, рождественский концерт и оперу «Морозко». Самые недорогие билеты на них обойдутся в 900 и 300 рублей соответственно. Театр эстрады подготовил к Новому году 2 спектакля. Это «Сказочный дозор» и «Новогодний хит-парад». Минимальная стоимость билетов 500 рублей. Максимальная достигает 4000. Футбольный «Урал» потратил на новичков 100 000 евро в летнее трансферное окно. Но и неплохо заработал, передает портал 66.ru. Клуб купил французского форварда Бертрана Фурье за 250 тысяч евро, арендовал 3 игроков и подписал свободных агентов. За лето «Урал» расстался с 11 игроками. Полузащитник Юрий Железнов ушел в «Акрон» за 450 тысяч евро. После 9 туров команда Сергея Юрана идет 5-й, забив 16 мячей и пропустив всего 4. Это один из лучших показателей чемпионата. Сезон в Кубке России для «Урала» уже завершился. Команда вылетела из турнира после поражения от клуба второй лиги. Теперь екатеринбуржцы могут сосредоточиться на чемпионате, до конца которого командам предстоит провести еще 25 матчей. Ближайший «Урал» проведет на выезде в понедельник с ярославским «Шинником». Доллар на сегодня 84 рубля 35 копеек, евро 98 рублей и 29 копеек.
5: Информация на правах рекламы.
6: Счастье не за горами. Счастье в Новокольцовском.
7: Только в сентябре Синара Девелопмент дарит скидку 30% на квартиры с ремонтом.
6: Игровые и спортивные площадки, магазины, кафе. Бассейн, где можно плавать всей семьей. В районе построен новый детский сад.
7: Выбирайте квартиру с ремонтом в районе Новокольцовский со скидкой 30% до конца сентября.
8: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует с 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте sinaradevelopment.ru. Город Екатеринбург.
2: Климат-контроль.
1: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «ЦБ Эксперт». Компания «Росбанкрот». Телефон 8 800 707 98 48. Сегодня воскресенье, 13 сентября. В лучшем на свете городе облачная с прояснениями погода, временами дождь. Ветер северо-западный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха в течение дня плюс 14-16 градусов.
2: «Пилот FM».
9: Реклама.
10: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
11: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
12: Новая музыка.
3: В секретной фонотеке «Радиопилот».
5: Информация на правах рекламы.
9: Главные семейные ценности – любовь, взаимопонимание, доверие.
12: А также развитая транспортная инфраструктура, тихий двор и своя терраса.
13: ЖК «Университи». Видовые квартиры в 15 минутах от центра. Близость к УРФУ. Большой выбор школ и детсадов. Интеллектуальная система безопасности территории. Эксплуатируемая кровля. 343-13-86. Правоберег.ру. «Университи». Главный семейный.
14: Застройщик ОАЗ «Правобережный Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге 9 часов утра. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
3: Бонжор.
4: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
5: Hello, everybody.
6: Коннечива.
7: Салам алейкум.
8: Бонжур.
9: Привет.

0: Реклама.
1: Сань, ты чё, пират?
2: С чего это?
1: Так одноглазый ездишь.
2: Фара перегорела. А сейчас еще и темнеет рано.
3: Едь в Ксенон Шоп 96. Там бесплатная диагностика автосвета. К любому автомобилю лампы есть. Галогенные, ксеноновые, светодиодные. Лампа стандарта и повышенной яркости. Большой выбор билет линз, регулировка и полировка фар.
4: Я понял, Ксенон Шоп 96.
3: Звони 385-85.
5: Побыстрее давай, я тоже в ванну хочу.
6: Такой классный ремонт сделали, аж душа поет. Выходить не хочется.
5: Спасибо Керамиру.
3: Сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Мы убедились в этом лично. Все от плитки, сантехники и мебели до ремонтных услуг. А скидка 30 тысяч рублей по промокоду «Пилот» – это отличный бонус. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
7: Акция действует до 20 сентября этого года.
8: Осень. Лучшее время для покупки нового Cherry и Tenet. В июль на «Металлургов» выгоды до 740 тысяч рублей. А в подарок зимние шины и целых 3 года обслуживания. Не ждите подходящего момента. Он уже наступил. Новый месяц. Новый старт. В Cherry и Tenet июль на «Металлургов» 65.
9: Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж.
10: Рассрочка с первоначальным взносом 10% в «Клевер Парк» – простой способ сделать большую покупку. Комфортные условия с ежеквартальным графиком платежей для строящихся квартир. «Клевер Парк». Комфорт начинается в момент покупки.
11: Застройщик ОАЭ ЗЖК «Клевер Парк». Предложение не суммируется с другими акциями. Первоначальный взнос 10% от базовой стоимости квартиры указанной на сайте. Остаток выплачивается ежеквартальными платежами до июня 2027 года включительно. Не является публичной офертой. Условия действуют при наличии предложения у застройщика. Подробная информация на сайте застройщика «Клевер Парк.лайф». Проектная декларация на сайте nas.dom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: они.
1: Да, не прошло и года, септик сломался, и трубки не берут. Компания не местная.
2: Вот и сэкономили. Вместо отпуска теперь септик переделывать. Говорила же, надо было в Лос-Маркет обращаться, как все соседи.
3: Лос-Маркет. 20 лет ставим септики на Урале. Надежно и профессионально.
2: Лос-Маркет.
1: Гарантия не на словах, а на деле.
3: Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.
4: В школу ребенка не вози на метро. Купи авто в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77. Если менять автомобиль, то только с выгодой до 150 тысяч рублей. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77.

0: эмоции, радости, счастья, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Мам, смотри, что могу!
4: Лето как будто и не заканчивалось.
5: Завтра снова в Лим-Попо.
4: С такими скидками хоть каждый день.
6: Позитив не за горами.
3: А на горках!
6: В аквапарке Лим-Попо. Попробуйте нашу горку скидок. Утренние, вечерние, именинникам, студентам и большим семьям. Подробности в аквапарке Лим-Попо. Приезжайте. Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-попо-дефис-парк.ру. ООК Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
7: Да, не прошло и года. Септик сломался. И трубки не берут. Компания не местная.
8: Вот и сэкономили. Вместо отпуска... Теперь септик переделывать. Говорила же, надо было в Лос-Маркет обращаться, как все соседи.
9: Лос-Маркет. 20 лет ставим септики на Урале. Надежно и профессионально.
8: Лос-Маркет.
7: Гарантия не на словах, а на деле.
10: Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.
11: Свет,

0: Светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: О, Светодиод. УГР 916-965-81-15-330.
2: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
3: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
2: Ни за что. Я все решу. Уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
3: Правда?
4: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
1: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Я куплю плюс, Тенет, плюс, Тенет, плюс, Тенет. Это новый Тенет плюс.
6: Встречайте новинку в России. Новый бренд Тенет Плюс уже в автоцентре «Восток». Премиальные городские кроссоверы с выгодой до 200 тысяч рублей и зимними шинами в комплекте. Автоцентр «Восток». Березовский, Кольцевая, 4. 380-8686.
5: Это новый Тенет Плюс.
7: Это вам. Школа и сад в 5 минутах от дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Уральский сад» на страна.ком.
8: Застройщик УСЗ «Страна Е-Пруды». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Время пути до школы и частного детского сада указано по данным Яндекс.Карты.
9: Пилот.
10: Слушайте, радио «Пилот».

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Предлагаю дальше обсудить еще премию мира, которую ученые обнаружили парадокс дружбы. Ученые выяснили, что люди ценят добрых и надежных друзей, но предпочитают, чтобы эти друзья были агрессивны по отношению к тем, кого мы не любим. Если мы кого-то вдруг не любим, то эти добрые друзья тоже должны не любить.
4: Чтобы можно было вместе кому-то косточки перемыть.
3: Вместе кого-то не любить, короче. Вот.
4: Мы в «Катапульте» по такому принципу и работаем.
3: Тогда мы добрые, хорошие друзья.
2: Не, у нас как только за дверь вышел, сразу все друзья объединяются против тебя.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
5: Реклама спонсора.
6: Информация на правах рекламы.
7: Где купить или обменять авто с выгодой до 150 тысяч рублей? Ответ один. Atlantic Pro. Автосалон Atlantic Pro. Таганская, 77. Если менять автомобиль, то только с выгодой до 150 тысяч рублей. Автосалон Atlantic Pro. Таганская, 77.

0: Пилот FM.
1: Реклама.
2: Уральцу много не надо. Ему надо в меру. А уж какой должна быть эта мера? Уралец решает сам. Подключайте мотив с безлимитным интернетом и возможностью раздачи на любые устройства за 799 рублей в месяц. Мотив. Говорит и показывает Урал. Предложение действует с 15 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности на мотивтелеком.ру.
3: Сентябрь. Время перемен. Пора менять планы, привычки и автомобиль. В Агат-Нашевской специальные условия на автомобили Хавейл. Хавейл Джолион от 1 миллиона 950 тысяч рублей. Не упусти свой шанс. Количество автомобилей ограничено. Подробности в Хавейл Агат. Улица Шевская, 116. Телефон 293-05-00. Не оферта. Предложение действительно до 30 сентября 2026 года.
4: 2026 год в Екатеринбурге объявлен годом уральского рока.
5: С понедельника по пятницу в утреннем шоу «Катапульта» и в вечернем шоу «Навигатор» разыграем двухтомник Дмитрия Карасюка «Полная история свердловского рока».
4: Вся правда о Наутилус Помпилиус, Агата Кристи, Чайф и 43 других группах свердловского рок-клуба.
6: Партнер проекта ООО «СЗ Ленина 100».
7: У меня было примерно 100 причин купить здесь квартиру, но хватило бы и одной. Строит Брозекс. И это решает все.
8: ЖК «Ленина 100» – самый высокий в Березовском. Возводим дома и качество в абсолют. Квартира от 99 тысяч рублей за квадрат. Подземный паркинг, кладовые, двор без машин, дизайнерские лобби и гранд-колясочная.
7: Подробнее на lenina-100.ru.
8: ЖК «Ленина 100» – беспроигрышная комбо.
9: Застройщик ОСЗ «Ленина 100». Проектная декларация на сайте nas.dom.rf.
10: Встречайте! Новый официальный дилер «Чанган Июль» на Гурзуфской, 63. Проверенная репутация, многолетний опыт и любимые кроссоверы «Чанган». В честь открытия все авто по себестоимости и приятные подарки при покупке. Быстро и выгодно обменяем ваше авто на новый «Чанган». Приезжайте, познакомимся. Гурзуфская, 63. «Чанган Июль». Рекомендую самым близким.
11: Акция до конца сентября этого года.
12: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
13: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
14: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
15: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
14: Ни за что. Я все решу. Уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
15: Правда?
16: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
9: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: покупочной цене в наличии от 1 миллиона 990 тысяч рублей. ТО 0 и доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Тенет. Бибеля 33. Акция до конца сентября текущего года.
1: Радио.

0: Радио «Пилот» 104.10 FM. Летаешь и слушаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Спонсор этого выпуска – ООО «Регинас».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на «Радио «Пилот».
3: Здравствуйте. Правительство предложило запустить детскую книжную карту. По задумке, это будет банковская карта по аналогии с пушкинской. Ее получат семьи, где есть дошкольники от 3 до 6 лет. На карту ежегодно планируют зачислять 3000 рублей. Эту сумму можно будет потратить на покупку книг. На первом этапе программу опробуют в 10 регионах, каких именно не уточняется. Суд окончательно снял свердловский список «Яблоко» с выборов в региональное заксобрание. Апелляция оставила решение суда первой инстанции без изменения. Свердловский облзверком уже аннулировал удостоверение кандидатов из списка, а в избирательном бюллетене сведения о «Яблоке» будут вычеркнуты. Кандидаты, выдвинутые в одномандатных округах, формально продолжают борьбу. Правда, в начале недели полиция Екатеринбурга задержала 6 таких кандидатов. На всех были составлены административные протоколы по статье о демонстрации экстремистской символики. Если суд признает их виновными, в течение года они не смогут участвовать в выборах. В июне средняя зарплата превысила 100 тысяч рублей в 28 регионах России, в том числе в Свердловской области. На Чукотке и в Магаданской области она перешагнула отметку в 200 тысяч рублей. Еще в 7 регионах средняя зарплата составила 150 тысяч. Билеты на Щелкунчика в Екатеринбурге почти раскуплены. На показы, назначенные в оперном театре на 30 и 31 декабря, в продаже остаются лишь несколько десятков билетов. Вилка цен от 5 до 20 тысяч рублей. Декабрьская программа оперного театра включает и другие праздничные события, рождественский концерт и оперу «Морозко». Самые недорогие билеты на них обойдутся в 900 и 300 рублей соответственно. Театр эстрады подготовил к Новому году 2 спектакля. Это «Сказочный дозор» и «Новогодний хит-парад». Минимальная стоимость билетов 500 рублей, максимальная достигает 4000. Футбольный «Урал» потратил на новичков сотни тысяч евро в летнее трансферное окно, но и неплохо заработал, передает портал 66.ru. Клуб купил французского форварда Бертрана Фурье за 250 тысяч евро, арендовал 3 игроков и подписал свободных агентов. За лето «Урал» расстался с 11 игроками. Полузащитник Юрий Железнов ушел в «Акрон» за 450 тысяч евро. После 9 туров команда Сергея Юрана идет 5-й, забив 16 мячей и пропустив всего 4. Это один из лучших показателей чемпионата. Сезон в Кубке России для «Урала» уже завершился. Команда вылетела из турнира после поражения от клуба второй лиги. Теперь екатеринбуржцы могут сосредоточиться на чемпионате, до конца которого командам предстоит провести еще 25 матчей. Ближайший «Урал» проведет на выезде в понедельник с ярославским «Шинником». Доллар на сегодня 84 рубля 35 копеек, евро 98 рублей и 29 копеек.
4: Информация на правах рекламы.
5: Хавейл Джолион. Такой красивый, мощный, современный. Где его купить?
6: В дилерском центре «Регинас» на Высоцкого 3.
5: А свою машину я смогу сдать?
6: За вашу машину дадут лучшую цену. И скидку за трейд-ин дадут максимально.
5: А колеса в подарок дадут?
6: И комплект зимних шин, и сигнализацию подарят.
5: Где купить Хавейл Джолион?
6: В дилерском центре Хавейл «Регинас» на Высоцкого 3.
1: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на «Радио Пилот» ООО «Прайм Сервис», центр кузовного ремонта «Скиллпро». Сайт skillpro66.ru. Сегодня воскресенье, 13 сентября. В лучшем на свете городе облачная с прояснениями погода, временами дождь, ветер северо-западный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха в течение дня плюс 14-16 градусов.
1: Пилот FM.
2: Реклама.

0: 40-летие Комсомола 38Б, Яртинская 18. Сайт skillpro66.ru.
1: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
2: Информация на правах рекламы.
3: Считается, что в рекламе премиальных автомобилей не стоит шутить на пикантные темы. Но если у вас мощный зикр, вы можете говорить на любые темы. И даже не важно, какого он размера.
4: Шутки в сторону. Концептуальный дизайн, электрическое сердце, премиальный уровень комфорта. Зикр – это будущее в одно касание.
3: Так прикоснитесь к вашему зикру.
4: Автобан Зикр. Екатеринбург. Металлургов 67.
1: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге 10 часов утра. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коначива.
5: Салават сива.
6: Бонжо.
7: Привет,
8: салют. Привет.
9: Радио. 104.5 FM.

0: Реклама.
1: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
2: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
1: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
2: Поехали. Скажи адрес.
1: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
2: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
3: Одеваемся и обновляемся со вкусом.
4: Едим и веселимся с наслаждением.
5: А выходные проводим с семьей. У нас так принято.
3: Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг.
6: Это «Глобус». У нас так принято.
3: Щербакова, 4. 0+.

0: звони.
1: Помогите! Кону!
2: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
1: Спасибо, дружище!
3: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
4: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Уральцу много не надо. Ему надо в меру. А уж какой должна быть эта мера? Уралец решает сам. Подключайте мотив с безлимитным интернетом и возможностью раздачи на любые устройства за 799 рублей в месяц. Мотив говорит и показывает Урал.
6: Предложение действует с 15 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности на мотивтелеком.ру.
7: 2026 год в Екатеринбурге объявлен годом уральского рока.
8: С понедельника по пятницу в утреннем шоу «Катапульта» и в вечернем шоу «Навигатор» разыграем двухтомник Дмитрия Карасюка «Полная история свердловского рока».
7: Вся правда о Наутилус Помпилиус, Агата Кристи, Чаев и 43 других группах Свердловского рок-клуба.
9: Партнер проекта ООО «СЗ Ленина 100».
10: У меня было примерно 100 причин купить здесь квартиру, но хватило бы и одной. Строит «Брозекс». И это решает все.
11: ЖК «Ленина 100» – самый высокий в Березовском. Возводим дома и качество в абсолют. Квартира от 99 тысяч рублей за квадрат. Подземный паркинг, кладовые, двор без машин, дизайнерские лобби и гранд-колясочная.
10: Подробнее на lenina-100.ru.
11: ЖК «Ленина 100» – беспроигрышная комбо.
12: Застройщик ООО «Ленина 100». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Многопрофильная клиника европейского уровня «Парацельс». Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии, консультации высококлассных специалистов. Только у нас операционные нового поколения. Многопрофильная клиника «Парацельс» в самом центре Екатеринбурга. Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
14: Возможные противопоказания, проконсультируйтесь со специалистами.
15: Что на свете всех милей?
16: Гулять в тени его аллей.
15: Современный жилой комплекс «Орбита» на Титова. От застройщика «Правобережный». Развитая инфраструктура. Аллеи для прогулок и места для отдыха. Кладовая в подарок. Действует программа «Трейдин».
16: Звоните 343-13-86. «Орбита». Вас ждут великие дома.
12: ООО «Специализированный застройщик Правобережный. Новый город». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Июль рекомендуют самым близким. А теперь Июль еще и официальный дилер «Хавейл» на Гурзуфской, 63. В честь открытия все авто по цене завода. Понятные условия и приятные подарки к покупке. Выгодный трейд-ин. Обменяем вашу машину на новый «Хавейл» легко и по-доброму. Приезжайте, познакомимся. «Хавейл Июль», Гурзуфская, 63. Акция до конца сентября этого года.
1: Компания «Практика» объявляет дни квартирного обмена. С 18 по 20 сентября обменяйте свою квартиру на новую в проекте «Практики». Оценим вашу квартиру по рыночной стоимости и предоставим скидку до 3 миллионов рублей на новую. Жить в своей можно до получения ключей. Подробности на gk-praktika.ru. Меняйся и живи. Скидку предоставляет застройщик компания «Практика». Проектная декларация на nash.dom.rf.
2: Думаете, где купить «Хавейл» в Екатеринбурге? Конечно, у лучших! «Lucky Motors Хавейл». Вот уже 2 года подряд нас признают лучшим дилером по Уральскому федеральному округу. Заслуженная награда, доказывающая нашу преданность клиенту и высокий уровень сервиса. «Lucky Motors Хавейл». Сделаем отличное предложение каждому. Ваш надежный дилер на Умельцев 2.
3: «Lucky Motors».
4: Вы прораб и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
5: Анна, плитка.
6: Анна, сухие смеси.
7: Анна, вы просто песня.
4: Анна, как и любой в Петровиче, поможет подобрать и рассчитать нужное количество материалов для строительства с кэшбэком 10%. А еще доставку оформит точно ко времени. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
8: Акция до 31 октября 2026 года. Организатор акции ОСТ «Петрович», Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55. Подробности на сайте petrovich.ru.
9: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
10: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
11: Для лиц старше 18 лет.
12: В «Лимана Про» низкие цены каждый день и даже больше. Доставка всего за 1 рубль для строителей, мастеров и бригад при заказе от 50 тысяч рублей. Услуга доступна при оформлении через сотрудника в магазинах «Лимана Про». Акция действует со 2 марта по 30 сентября 2026 года. Подробные условия акции на сайте limanapro.ru.
13: Реклама ООО «Лиман Лит». Россия, Московская область, город Мытища. Осташковское шоссе, дом 1. ОГРН 103-500-551-6105.
14: Toyota Центр Екатеринбург Юг. Ваш выбор надежных автомобилей в наличии. Ищите свой идеал. Toyota RAV4 для ярких будней. Статусная Camry для стильного образа жизни. И мощный Highlander для больших семейных путешествий. Мы предлагаем выгодные условия по кредиту и максимальную оценку вашего автомобиля по программе Trade-in. Приезжайте на 2 Новосибирскую, 2. Toyota Центр Екатеринбург Юг. Ваш статус, ваш выбор.
15: Кредит предоставляет УАО Toyota Bank. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
16: Пора в Емото! Да, пора в Емото!
17: Пора в Емото! Пришло мое время! Пора в Емото!
18: Это песня какая-то? Пора-пора, Емото, мото-мото.
16: Приезжай на большую распродажу мототехники и экипировки и получай классные призы! Бери от Емото все!
19: Екатеринбург, 40-летие комсомола, 32В, нулевой этаж. Успевай до конца сентября этого года.
20: Подробности об организаторе и правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения в мотосалоне на emoto.ru. И Богатырев Анатолий Валерьевич. ОГРН П 304-667-404-800-092.
21: Это вам. Школа и сад в 5 минутах от дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Уральский сад» на страна.ком.
22: Застройщик УСЗ «Страна Е-Пруды». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Время пути до школы и частного детского сада указано по данным Яндекс.Карты.

0: Пилот FM.
1: Реклама.
2: Подари любимой цветы, и она будет счастлива день. Дари ей цветы каждый день, и она будет счастлива всю жизнь.
3: Учитель, как вы мудры.
2: Да это не я. Мне в букете сказали.
3: В букете.рф. Свежие цветы и букеты круглосуточно.
2: Для счастливых моментов. Доставка цветов. Для доставки цветов в букете.рф.
4: ИП Каутай Сергей Юрьевич. ОГРН 318-665-8300-308-48.
5: Турбо-картинг! Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
6: Сентябрь. Время перемен. Пора менять планы, привычки и автомобиль. В Агат-Нашевской специальные условия на автомобили Хавейл. Хавейл Джолион от 1 миллиона 950 тысяч рублей. Не упусти свой шанс. Количество автомобилей ограничено. Подробности в Хавейл Агат. Улица Шевская, 116. Телефон 293-05-00. Не оферта. Предложение действительно до 30 сентября 2026 года.
7: За низкой ценой на септик не гонюсь. Слишком много историй, когда дешево превращалось в доплати тут, переделай там, компания исчезла. Зачем рисковать? Выбираю спокойствие и надежность. Септик с профессиональной установкой в Лос Маркет. 20 лет опыта и гарантии. Вот чему я доверяю.
8: Лос Маркет. Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.
9: Побыстрее давай, я тоже в ванну хочу.
10: Такой классный ремонт сделали, аж душа поет. Выходить не хочется.
9: Спасибо Керамиру.
8: Сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Мы убедились в этом лично. Все от плитки, сантехники и мебели до ремонтных услуг. А скидка 30 тысяч рублей по промокоду «Пилот» – это отличный бонус. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
11: Акция действует до 20 сентября этого года.
8: В Монетке осень выгоды. Мойва 500 граммов 269 рублей 99 копеек. Акция действует с 7 по 13 сентября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
12: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
13: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
12: Ни за что. Я все решу. Уже решил. Всего 100 тысяч и я банкрот.
13: Правда?
14: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
15: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
16: Главные семейные ценности – любовь, взаимопонимание, доверие.
17: А также развитая транспортная инфраструктура, тихий двор и своя терраса.
18: ЖК «Университи». Видовые квартиры в 15 минутах от центра. Близость к УРФУ. Большой выбор школ и детсадов. Интеллектуальная система безопасности территории. Эксплуатируемая кровля. 343-13-86. Правоберег.ру. Университи. Главный семейный.
19: Застройщик ОАЗ Правобережной сети. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
20: Мам, смотри, что могу!
21: Лето как будто и не заканчивалось.
22: Завтра снова в Лим-Попо.
21: С такими скидками хоть каждый день.
23: Позитив не за горами.
24: А на горка!
23: В аквапарке Лим-Попо. Попробуйте нашу горку скидок. Утренние, вечерние, именинникам, студентам и большим семьям. Подробности в аквапарке Лим-Попо. Приезжайте. Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-Попо-дефиспарк.ру. Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
25: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит-бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».

0: 104.10 FM. Радио «Пилот». Слушаешь и летаешь. Спасибо за компанию, друзья. Сейчас ловите новости. Спонсор этого выпуска – ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на «Радио «Пилот».
3: Доброе утро. Дроны ВСУ сегодня атаковали Татарстан. В городе Нижнекамске есть жертвы, сообщил в МАКС мэр Радмир Беляев. На одном из предприятий произошло возгорание. Его ликвидируют, но производственный процесс не остановлен. Также один из дронов атаковал жилой дом. 4 человека ранены, им оказывают медпомощь. Другой беспилотник попал в дерево и повредил стоявший рядом автомобиль. В нем находились 4 молодых людей, 2 из них погибли. Еще 2 госпитализированы в тяжелом состоянии. Глава республики Рустам Миниханов поручил в короткие сроки устранить последствия атаки, пишет российская газета. В Госдуме предложили увеличивать выплаты к страховой пенсии уже с 70 лет, а не с 80, как сейчас. Как заявил глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов, предлагаемый механизм предусматривает повышение фиксированной выплаты на 100% с 70 лет, на 200% с 80, на 300% с 90 лет. По словам депутата, чем старше человек, тем, как правило, больше у него расходов, связанных со здоровьем и повседневным уходом, пишет агентство ТАСС. Сейчас повышенная фиксированная выплата устанавливается с 80 лет. В этом году ее базовый размер около 9,5 тысяч рублей. Для пенсионеров старше 80 – более 19 тысяч. Перерасчет производится автоматически. Старые двухэтажки на Уралмаше в Екатеринбурге на улице Победы пока сносить не будут. Участок снова стал общественно-деловой зоной, сообщают ведомости, ссылаясь на информпортал «Квадратные метры». Возвращение участку прежнего статуса фактически означает, что вопрос о сносе 4 домов 1949 года постройки пока снят с повестки. В июле сообщалось, что квартал в границах улиц Ломоносова, Победы, 40-летия Октября и Уральских рабочих отдали под многоэтажную жилую застройку. Газета также отмечает, что в Екатеринбурге наблюдается приостановка высотной застройки из-за падения спроса на новое жилье. Синоптики дают противоречивые прогнозы на зиму 2026-27 на Среднем Урале. Одни расчеты указывают на вероятность холодного декабря на Урале, другие допускают более теплый сезон, пишет портал 66. Так, долгосрочный прогноз Росгидромета указывает на суровое начало зимы. В декабре температура на всем Урале может быть ниже нормы. Устойчивые сильные морозы ударят раньше обычного. Однако европейские численные модели обещают, наоборот, более мягкий сезон в целом на Урале. Ведущий специалист Центра погоды Фобос Евгений Тишковец обещает очень снежную зиму. Но метеорологи подчеркивают, что любые оценки на сезон вперед носят предварительный характер. Наталья Орейро выступит сегодня в экспоцентре Екатеринбурга в рамках культурной программы Международного фестиваля молодежи. Вместе со звездой сериала «Дикий ангел» на площадке фестиваля сегодня выступят и другие звезды, в том числе Нилетто, а также итальянский диджей и музыкальный продюсер Алекс Гаудино, южнокорейский бойз-бенд World 24 Hours, «Мир 24 часа», а также ансамбль донских казаков. Официальный доллар 84,26, евро 97,87.
4: Информация на правах рекламы.
5: Счастье не за горами, счастье в Новокольцовском.
6: Только в сентябре Синара Девелопмент дарит скидку 30% на квартиры с ремонтом.
5: Игровые и спортивные площадки, магазины, кафе. Бассейн, где можно плавать всей семьей. В районе построен новый детский сад.
6: Выбирайте квартиру с ремонтом в районе Новокольцовский со скидкой 30% до конца сентября.
7: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует с 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте sinardevelopment.ru. Город Екатеринбург.
1: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «ЦБ Эксперт». Компания «Росбанкрот». Телефон 8 800 707 98 48. Сегодня воскресенье, 13 сентября. В лучшем на свете городе облачная с прояснениями погода, временами дождь, ветер северо-западный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха в течение дня плюс 14-16 градусов.
1: «Пилот FM».
8: Реклама.
9: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
10: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
11: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радио Пилот».
4: Информация на правах рекламы.
12: Главные семейные ценности – любовь, взаимопонимание, доверие.
4: А
2: также развитая транспортная инфраструктура, тихий двор и своя терраса.
8: ЖК «Университи». Видовые квартиры в 15 минутах от центра. Близость к УРФУ. Большой выбор школ и детсадов. Интеллектуальная система безопасности территории. Эксплуатируемая кровля. 343-13-86. Правоберег.ру. «Университи». Главный семейный.
12: Застройщик ОАЗ «Правобережный Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 11 часов утра. Здравствуйте.
1: Бонжорно. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
2: Hello, everybody.
3: Коначива.
4: Саламат сива.
5: Бонжур.
6: Привет,
7: салют.
8: Привет.
0: Радио. 104.5 FM.

0: недостаточно однажды стать победителем. Важно подтверждать этот статус каждый день. Обладатель Всероссийской премии Tank Dealer Award 2025, официальный дилер Lucky Motors, знает это как никто другой. Если покупать Tank, то в Lucky Motors. Сделаем индивидуальное предложение каждому клиенту. Lucky Motors. Металлургов 65А.
1: Это вам. Школа и сад в 5 минутах от дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Уральский сад» на страна.ком.
2: Застройщик УСЗ «Страна Е-Пруды». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Время пути до школы и частного детского сада указано по данным Яндекс.Карты.
3: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Светодиод 96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: О, светодиод. УГРН 116-965-81-15-330.
2: Вы прораб, и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
3: Анна, плитка.
4: Анна, сухие смеси.
5: Анна, вы просто песня.
2: Анна, как и любовь Петровича, поможет подобрать и рассчитать нужное количество материалов для строительства с кэшбэком 10%. А еще доставку оформит точно ко времени. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
6: Акция 31 октября 2026 года. Организатор акции ОСТ Петрович, Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55. Подробности на сайте petrovich.ru.
7: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
8: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
7: Черри, LG, Теннет в Автобан на любой цвет и бюджет.
8: О, и проверенных авто с пробегом внушительный склад.

0: Березовский, приезжайте.
1: Акция до конца сентября.
2: Больше покупка, больше баллов. До конца сентября сделайте покупку от 15 тысяч рублей и получите кэшбэк 5%. Присоединяйтесь к программе лояльности «Ключ-карта ПРО» и «Ключ-карта для дома» и получайте больше выгоды. Подробные условия акции уточняйте на сайте limanapro.ru.
3: Реклама ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытища, Осташковское шоссе, дом 1, ОКРН 103-500-551-6105.
4: Чё за офисный прикид? А где мотошлем?
5: Так ведь осень, я свой спортбайк в гараж поставил.
4: А я с друзьями в осень на эндуро пересела. И наш сезон не заканчивается.
5: Ну нет, два мотоцикла я не потяну.
4: Да ладно, мой эндуро как твой сотовый стоит.
5: Серьезно? А это где?
4: Пара-пара, и мото-мото-мото.
6: Мотосалон Емото. Екатеринбург, 40-летие комсомола, 32В, нулевой этаж. Емото.ру.
7: ИП Богатырев Анатолий Валерьевич. ОГРНИП 304-667-404-800-092.
8: Мам, смотри, что могу!
9: Лето как будто и не заканчивалось.
10: Завтра снова в Лим-Попо.
9: С такими скидками хоть каждый день.
2: Позитив не за горами.
8: А на горках!
2: В аквапарке Лим-Попо. Попробуйте нашу горку скидок. Утренние, вечерние, именинникам, студентам и большим семьям. Подробности в аквапарке Лим-Попо. Приезжайте. Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-попо-дефиспарк.ру. Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
11: Главные семейные ценности – любовь, взаимопонимание, доверие.
12: А также развитая транспортная инфраструктура, тихий двор и своя терраса.
2: ЖК «Университи». Видовые квартиры в 15 минутах от центра. Близко.

0: Приезжайте на вторую новостройку.
1: Слышите? Это в доме
2: Букете.рф.
3: Про кузовной ремонт, покрасочные работы любой сложности – это Скилл-Про. Скилл-Про – опыт настоящих профессионалов. 40-летие Комсомола 38Б, Яртинская, 18. Сайт skillpro66.ru.
4: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
5: Информация на правах рекламы.
6: Артём, давай купим машину.
7: Какую машину? Стиральную?
6: Нет, импортную.
7: Китайскую, что ли?
6: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
7: Да где ты ее сейчас найдешь?
6: Как где? В автобан на Металлургов. Поехали.
8: Автобан. Это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. Автобан импорт. Металлургов 67.
4: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот». Стоп.

0: Екатеринбурге полдень. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коначива.
5: Саламатсва.
6: Бонжур.
7: Привет, хай.
8: Привет, салют.
9: Привет.
0: Радио. 104 FM.
10: Дневной драйв на радио Пилот.

0: Реклама.
1: Спокойно, товарищи, без паники. Это суперпредложение. Новая «Ботаника».
2: Здесь все, что для жизни счастливой вам надо. Планировки удобные, паркинг, школы, детсады.
1: Ювелирное качество стройки. Сдача второго дома в четвертом квартале 2026 года.
2: Новая «Ботаника». Кристинского, 8 марта.
1: Телефон отдела продаж в Екатеринбурге. 273-63-63.
3: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ОСЗ «Ривьера НБ».
4: Одеваемся и обновляемся со вкусом.
5: Едим и веселимся с наслаждением.
6: А выходные проводим с семьей. У нас так принято.
4: Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг.
7: ТРК «Глобус». У нас так принято.
4: Щербакова 4. 0+.

0: на Эскадронной 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
2: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
3: А у Лены муж светодиод 96 ставят. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
2: Поехали. Скажи адрес.
3: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
0: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
4: Смотри, что могу!
5: Лето как будто и не заканчивалось.
3: Завтра снова в Лим-Попо.
5: С такими скидками хоть каждый день.
0: Позитив не за горами.
4: А на горках!
0: В аквапарке Лим-Попо. Попробуйте нашу горку скидок. Утренние, вечерние, именинникам, студентам и большим семьям. Подробности в аквапарке Лим-Попо. Приезжайте. Екатеринбург, Щербакова, 2. Limpopo-park.ru. ООО Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
6: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
7: Сентябрь. Время перемен. Пора менять планы, привычки и автомобиль. В Агат-Нашевской специальные условия на автомобили Хавейл. Хавейл Джолион от 1 миллиона 950 тысяч рублей. Не упусти свой шанс. Количество автомобилей ограничено. Подробности в Хавейл Агат. Улица Шевская, 116. Телефон 293-05-00. Не оферта. Предложение действительно до 30 сентября 2026 года.
8: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
9: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
10: За низкой ценой на септик не гонюсь. Слишком много историй, когда дешево превращалось в «доплати тут, переделай там». Компания исчезла. Зачем рисковать? Выбираю спокойствие и надежность. Септик с профессиональной установкой в Loss Market. 20 лет опыта и гарантий. Вот чему я доверяю.
11: Loss Market. Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.
12: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
13: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 4 миллионов 99 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
14: Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейдин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
15: Вмятинам нет. Наш ответ. Качественный кузовной ремонт всегда. Это Ангара. Профессиональный ремонт в срок. Увеличенная гарантия на все работы. Екатеринбург, Майкопская, 10. Сайт stoangara.ru.
16: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: из города. Поддерживаю.
1: План такой. Закупаемся в 4х4 центре. Готовим машины. И вперед.
2: Большая распродажа. 4х4центр.ру вдохновляет на драйвовое открытие сезона.
0: Скидки до 30% на оборудование для тюнинга внедорожников.
1: Такое нельзя упускать.
2: Успевайте и вы. До 14 сентября этого года заходите на 4х4центр.ру. ИП Медведев Михаил Геннадьевич, УГРНП 307-667-2263-17.
3: Подари любимой цветы, и она будет счастлива день. Дари цветы каждый день, и она будет счастлива всю жизнь.
4: Учитель, как вы мудры.
3: Да это не я. Мне в букете сказали.
4: В букете.рф. Свежие цветы и букеты круглосуточно.
3: Для счастливых моментов доставка цветов. Для доставки цветов в букете.рф.
1: ИП Каутаев Сергей Юрьевич, УГРН 318-665.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Предлагаю дальше обсудить еще премию мира, которую ученые обнаружили парадокс дружбы. Ученые выяснили, что люди ценят добрых и надежных друзей, но предпочитают, чтобы эти друзья были агрессивны по отношению к тем, кого мы не любим. Если мы кого-то вдруг не любим, то эти добрые друзья тоже должны не любить.
4: Чтобы можно было вместе кому-то
3: косточки перемыть.
4: Вместе кого-то
3: не любить, короче. Вот.
4: Мы в «Катапульте» по такому принципу и работаем.
3: Тогда мы добрые, хорошие друзья.
2: Не, у нас как только за дверь вышел, сразу все друзья объединяются против тебя.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
5: Реклама спонсора.
6: Информация на правах рекламы.
7: В школу ребенка не вози на метро. Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Осень, холод и дожди. В новой машине ты пережди. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
8: СМИ «Пилот ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ 66-016-81.
9: Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Пилот FM.
1: Реклама.
2: Сань, ты чё, пират?
3: С чего это?
2: Одноглазый ездишь.
3: Фара перегорела. А сейчас еще и темнеет рано.
2: Едь в Ксенон Шоп 96. Там бесплатная диагностика автосвета. К любому автомобилю лампы есть. Галогенные, ксеноновые, светодиодные. Лампа стандарта и повышенной яркости. Большой выбор билет линз, регулировка и полировка фар.
3: Я понял, Ксенон Шоп 96.
2: Звони 385-85.
4: Toyota Центр Екатеринбург-Юг. Ваш выбор надежных автомобилей в наличии. Ищите свой идеал. Toyota RAV4 для ярких будней. Статусная Camry для стильного образа жизни. И мощный Highlander для больших семейных путешествий. Мы предлагаем выгодные условия по кредиту и максимальную оценку вашего автомобиля по программе Trade-in. Приезжайте на 2 Новосибирскую, 2. Toyota Центр Екатеринбург-Юг. Ваш статус – ваш выбор. Кредит предоставляет УАО Toyota Bank. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: В Монетке осень выгоды. Мойва 500 граммов 269 рублей 99 копеек. Акция действует с 7 по 13 сентября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
4: Рассрочка с первоначальным взносом 10% в Клевер Парк – простой способ сделать большую покупку. Комфортные условия с ежеквартальным графиком платежей для строящихся квартир. Клевер Парк. Комфорт начинается в момент покупки.
5: Застройщик ОСЖК Клевер Парк. Предложение не суммируется с другими акциями. Первоначальный взнос 10% от базовой стоимости квартиры указанной на сайте. Остаток выплачивается ежеквартальными платежами до июня 2027 года включительно. Не является публичной офертой. Условия действительны при наличии предложения у застройщика. Подробная информация на сайте застройщика клеверпарк.лайв. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Считается, что в рекламе премиальных автомобилей не стоит шутить на пикантные темы. Но если у вас мощный зикар, вы можете говорить на любые темы. И даже не важно, какого он размера.
7: Шутки в сторону. Концептуальный дизайн.

0: Автобан Зикар. Екатеринбург. Металлургов 67.
1: Тук-тук-тук. Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Ламинат Эггер. 32 класс. 8 миллиметров. Туп Матера медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
0: Хончи Автоцентр Уникум. Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. Хончи – легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 миллионов 699 тысяч рублей и ТО-0 в подарок. Плюс полный бак бензина в Уникум на Бебеля 33. Звоните и записывайтесь на тест-драйв в Уникум 328-400.
2: Акция до конца сентября текущего года. Указана стоимость на Хончи H3.
3: Индивидуальный подход к лечению – залог быстрого выздоровления. При острых хронических заболеваниях выбирайте многопрофильную клинику европейского уровня «Парацельс».
4: Круглосуточный терапевтический стационар для пациентов с заболеваниями сердца, органов дыхания, пищеварительной, эндокринной и нервной систем. Комплексное обследование, разработка персональной схемы лечения и, конечно, постоянная забота и внимание.
3: «Парацельс». Расписание специалистов по телефону 272-0303.
5: Возможные противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
6: Грандиозное событие. Долгожданное. Открытие нового официального дилера «Волга Июль» на «Металлургов 65». Только до конца сентября в честь открытия. Специальные цены на весь модельный ряд. Личная выгода до 400 тысяч рублей. Подарки каждому покупателю и эксклюзивные предложения для первых клиентов. Успейте забрать свою «Волгу» на ограниченных условиях. «Волга Июль» на «Металлургов 65». Приезжайте первыми и оцените все преимущества лично.
7: Пора в Емото! Да, пора в Емото!
8: Пора в Емото! Пришло мое время! Пора в Емото!
9: Это песня какая-то? Пора-пора, Емото, мото-мото!
7: Приезжай на большую распродажу мототехники и экипировки и получай классные призы! Бери от Емото все!
10: Екатеринбург, 40-летие комсомола, 32В, нулевой этаж. Успевай до конца сентября этого года.
11: Подробности об организации и правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения в мотосалоне на emoto.ru.
12: И Богатырев Анатолий Валерьевич. ОГРН П 304-667-404-800-092.

0: 104.10 FM. Радио «Пилот». Слушаешь и летаешь. Спасибо за компанию, друзья. Сейчас ловите новости. Спонсор этого выпуска – ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на «Радио «Пилот».
3: Добрый день. С начала следующего года в России будут мониторить цены на 24 вида продуктов питания. В августе в России был принят закон о мониторинге цен по всей цепочке от производителя до магазина, чтобы своевременно выявлять причины резкого удорожания. Теперь утвержден конкретный список. В нем в том числе мясо, рыба, макароны, сливочное и подсолнечное масло, молочные продукты, яйца, несколько видов круп, картофель, свекла, лук, морковь, помидоры, огурцы и капуста. Документ вступит в силу с 1 января, сообщает агентство ТАСС. Ранее сообщалось, что с начала года стоимость месячной минимальной корзины продуктов в России выросла на 8,5%. Серьезный автопожар произошел на трассе под Екатеринбургом. На объездной дороге в районе Березовского загорелась фура. Кадры горящей машины выложил портал Е1. Видео сделали очевидцы. Непонятно, как все произошло, но очень жарко, когда проезжаешь мимо, говорится в одном из комментариев на сайте. В МЧС области пояснили, что фура загорелась после того, как въехала в бордюр. На месте работают 9 сотрудников МЧС. Пострадавших нет. В Екатеринбург вернулись дожди. Это связано со смещением циклона на юго-западной Сибири. А из-за распространения холодного воздуха из Поволжья в сторону Южного Урала в Свердловской области стало заметно прохладнее. Осадки сегодня ожидаются на большей части территории региона, за исключением северных районов. Об этом рассказал синоптик Алексей Полин. Предстоящей ночью Свердловский гидромет обещает в Екатеринбурге умеренный дождь, то есть сильный. Завтра в течение дня небольшой. Росгидромет обещает небольшие дожди на следующей неделе. Каждый день до пятницы. Но в данный момент в центре Екатеринбурга небо прояснилось, выглянуло солнце. Демидовский экспресс, курсирующий между Екатеринбургом и Петербургом, зимой станет двухэтажным. Первый регулярный двухэтажный состав на Свердловской магистрали начнет ходить с 3 декабря. Расписание поезда менять не планируют. Из Екатеринбурга Демидовский экспресс будет отправляться в 23:35 из Санкт-Петербурга в 16:02. Цена места в купе начинается от 4200 рублей. Время в пути около полутора суток. Бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова посетила финал женского турнира US Open 2026 и вручила трофей победительнице. В финале встречались белорусская теннисистка Арина Соболенко и представительница Казахстана Елена Рыбакина, которая до 2018 года выступала за Россию. Победу одержала Рыбакина, и Мария Шарапова, которая сама 5 раз выигрывала турнир большого шлема, вручила ей трофей. По ходу игры Мария находилась на трибунах. Также на матче были замечены голливудские звезды Брэд Питт и Джессика Альба, пишет газета.ру. Официальный доллар в выходные 84.26, евро 97.87.
4: Информация на правах рекламы.
5: Счастье не за горами. Счастье в Новокольцовском.
6: Только в сентябре Синара Девелопмент дарит скидку 30% на квартиры с ремонтом.
5: Игровые и спортивные площадки, магазины, кафе.
7: Бассейн, где можно плавать всей семьей.
5: В районе построен новый детский сад.
6: Выбирайте квартиру с ремонтом в районе Новокольцовский со скидкой 30% до конца сентября.
8: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте sinaradevelopment.ru. Город Екатеринбург.
9: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «ЦБ Эксперт». Компания «Росбанкрот». Телефон 8 800 707 98 48. Завтра в понедельник, 14 сентября. В лучшем на свете городе ожидается облачная с прояснениями погода. Днем возможен дождь. Ветер западный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 12-14. Завтра днем плюс 13-15 градусов.
10: «Пилот FM».
11: Реклама.
12: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
13: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
14: Новая музыка.
2: В секретной фонотеке «Радиопилот».
4: Информация на правах рекламы.
9: Главные семейные ценности – любовь, взаимопонимание, доверие.
11: А также развитая транспортная инфраструктура, тихий двор и своя терраса.
14: ЖК «Университи». Видовые квартиры в 15 минутах от центра. Близость к УРФУ. Большой выбор школ и детсадов. Интеллектуальная система безопасности территории. Эксплуатируемая кровля. 343-13-86. Правоберег.ру. «Университи». Главный семейный.
15: Застройщик ОСЗ «Правобережный Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге 1 час дня. Здравствуйте!
1: Музыкальный нон-стоп. Полчаса без рекламы. Только музыка. На Радио Пилот.
2: Да, настало время получасовых нон-стопов без рекламы на Радио Пилот. Первый из них стартует прямо сейчас. Приятного прослушивания, друзья. Спонсор этого нон-стопа – ЗАО «Lucky Motors», официальный дилерский центр «Lucky Motors Tank» на Металлургов.
3: Информация на правах рекламы.
4: Недостаточно однажды стать победителем. Важно подтверждать этот статус каждый день. Обладатель Всероссийской премии «Tank Dealer Award 2025», официальный дилер «Lucky Motors», знает это как никто другой. Если покупать «Tank», то в «Lucky Motors». Сделаем индивидуальное предложение каждому клиенту. «Lucky Motors». Металлургов 65А.
5: Нон-стоп. Полчаса музыки нон-стоп.

0: Радио «Пилот» 104.10 FM. Летаешь и слушаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Спонсор этого выпуска – ООО «Регинас».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на «Радио «Пилот».
3: Добрый день. Число пострадавших при атаке ВСУ на город Нижнекамск в Татарстане выросло до 12 человек. Об этом сообщила пресс-служба главы республики Рустама Миниханова. Отмечается, что состояние пострадавших под пристальным вниманием врачей. Утром дроны ВСУ атаковали промышленные и гражданские объекты в городе. В результате удара погибли 2 человека. Они были в автомобиле. Еще 2 из салона машины госпитализированы в тяжелом состоянии. На одном из предприятий тушат пожар, пишет «Москва-24». Отменить обязательные уроки в школах по субботам предложил замсекретаря Общественной палаты России Владислав Гриб. По его словам, все общие образовательные учреждения необходимо перевести на 5-дневный учебный график, но оставить по субботам факультативные занятия в школах по желанию учеников. По мнению Гриба, детям важно иметь свободное время для личных интересов и саморазвития, а также для качественного отдыха. А различия в режиме труда взрослых и детей несправедливо. Для многих взрослых характерна стандартная 5-дневка, а школьники ходят на уроки 6 дней в неделю, отмечает чиновник, пишет РИА Новости. С 1 января в Свердловской области увеличат размеры выплат по региональному материнскому капиталу. Максимальная сумма достигнет 800 тысяч рублей. Вопрос обсудили министр соцполитики региона Андрей Злоказов и мэр Каменска-Уральского Алексей Герасимов во время рабочей встречи 11 сентября. С начала будущего года в регионе вступает в силу уральская демографическая доктрина, утвержденная губернатором. В документе прописано, что за 3-го ребенка женщина получит 500 тысяч рублей, за 4-го 600 тысяч, за 5-го 700 тысяч рублей, за 6-го и каждого последующего ребенка 800 тысяч рублей, пишет «Комсомольская правда». В Екатеринбурге запустили автобусные маршруты до площадки молодежного форума, который проводится в Новокольцовском до 17 сентября. Всего запущены 3 шаттла от станции метро «Ботаническая» до главной площадки международного фестиваля. Вместительные автобусы ездят с 8 утра до 9 вечера каждые 20 минут. Также до площадки фестиваля курсируют шаттлы от отеля «Космос» и «Конгресс-отеля» каждые полчаса с 8 утра до 10 вечера. Екатеринбург принимает больше 10 тысяч гостей и участников фестиваля. Горожане могут посетить бесплатные площадки фестиваля в историческом сквере и в парке Маяковского, пишет «Комсомольская правда». Самолет турецких авиалиний с россиянами на борту попал в сильный шторм и не смог приземлиться в аэропорту Туниса, сообщает сегодня ШОТ. Аэробус А-321 летел из Стамбула в Тунис. По словам пассажирок-россиянок, во время захода на посадку в столице страны, Тунисе, самолет сильно трясло из-за непогоды. В иллюминаторе почти не было видно земли. На одном из заходов борт буквально начал падать. В салоне началась паника. Пассажиры кричали: «Мы все умрем», пишет «Московский комсомолец». Пилоты дважды не смогли посадить борт, пошли на третий заход, но в итоге ушли на запасной аэродром в город Энфида на северо-востоке Туниса. Там самолет благополучно приземлился. Официальный доллар 84,26, евро 97,87.
4: Информация на правах рекламы.
5: Сделай каждый день особенным с обновленным Havail H3. Брутальный кроссовер обеспечит комфорт в городе и уверенность за его пределами благодаря интеллектуальным технологиям и системе полного привода. Обновленный Havail H3 в Regina's Havail Pro на Высоцкого 3 за 2 549 тысяч рублей. Havail H3. Веди яркую жизнь. Цена обновленного Havail H3 в комплектации Optimum 2026 года производства с учетом выгоды 200 тысяч рублей по программе «Лояльный кредит». Предложение ограничено, не является офертой и действует с 1 сентября 2026 года. Подробности уточняйте в официальном дилерском центре Regina's и на сайте regina's-havailpro.ru.
6: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «Прайм Сервис». Центр кузовного ремонта «Скиллпро». Сайт skillpro66.ru. Завтра, в понедельник, 14 сентября, в лучшем на свете городе ожидается облачная с прояснениями погода. Днем возможен дождь. Ветер западный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 12-14. Завтра днем плюс 13-15 градусов.
7: «Пилот FM».
8: Реклама.
9: Подтекает, стучит, не тянет. Не экспериментируй. Вези в Prime Service. Профессионалы своего дела с гарантией на работы. От ремонта мотора и установки сигнализации до замены масла. Высококлассный электрик-диагност. Сертификат на ремонт гарантийных машин без потери гарантии. Prime Service. Сайт prime196.ru.
10: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радио Пилот».
4: Информация на правах рекламы.
11: Артем, давай купим машину.
12: Какую машину? Стиральную?
11: Нет, импортную.
12: Китайскую, что ли?
11: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
12: Да где ты ее сейчас найдешь?
11: Как где? В автобан на металлургов. Поехали.
2: Автобан. Это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. Автобан Импорт. Металлургов 67.
10: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 2 часа дня. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Салават сва.
6: Бонжур.
7: Привет.
8: Радио.
0: 104.4 FM.
9: Дневной драйв на радиопилот.

0: Реклама.
1: Спокойно, товарищи, без паники. Это суперпредложение. Новая Ботаника.
2: Здесь все, что для жизни счастливой вам надо. Планировки удобные, паркинг, школы, детсады.
1: Ювелирное качество стройки. Сдача второго дома в четвертом квартале 2026 года.
2: Новая Ботаника. Кристинского, 8 марта.
1: Телефон отдела продаж в Екатеринбурге. 273-63-63.
3: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ОСЗ «Ривьера НБ».
4: Компания «Практика» объявляет дни квартирного обмена. С 18 по 20 сентября обменяйте свою квартиру на новую в проекте «Практики». Оценим вашу квартиру по рыночной стоимости и предоставим скидку до 3 миллионов рублей на новую. Жить в своей можно до получения ключей. Подробности на kk-практика.ру. Меняйся и живи. Скидку предоставляет застройщик компания «Практика». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Сентябрь. Время перемен. Пора менять планы, привычки и автомобиль. В Агат-Нашевской специальные условия на автомобили Хавейл. Хавейл Джолион от 1 миллиона 950 тысяч рублей. Не упусти свой шанс. Количество автомобилей ограничено. Подробности в Хавейл Агат. Улица Шевская, 116. Телефон 293-05-00. Не оферта. Предложение действительно до 30 сентября 2026 года.
4: Дверь в царапинах, порог мятый. Не машина, а побоище.
5: Да не проблема. Есть SkillPro. SkillPro – профессиональный кузовной цех. Огромный ангар, профессиональная покрасочная камера, собственный подбор краски и прием машины в день обращения. И все это по разумной цене. SkillPro. Опыт профессионалов. Екатеринбург.
6: 40-летие Комсомола 38Б. Яртинская, 18.
5: Skillpro66.ru.
7: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного опыта. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
8: Побег из города? Поддерживаю!
9: План такой. Закупаемся в 4x4 центре. Готовим машины и вперед!
10: Большая распродажа. 4x4 центр.ру вдохновляет на драйвовое открытие сезона.
11: Скидки до 30% на оборудование для тюнинга внедорожников.
12: Такое нельзя упускать.
10: Успевайте и вы. До 14 сентября этого года заходите на 4x4 центр.ру. ИП Медведев Михаил Геннадьевич. УГРНП 307-667-2263-3. 17.
13: Процельс – это многопрофильная клиника европейского уровня. И многопрофильный комфорт европейского уровня.
14: Высококлассные специалисты и консультации по всем направлениям. Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии. Обследование в день приема. Без очередей и в удобное время.
13: Многопрофильная клиника «Процельс». Викулова, 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303. «Процельс». Пора ценить здоровье.
15: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
16: Грандиозное событие. Долгожданное. Открытие нового официального дилера «Волга Июль» на «Металлургов 65». Только до конца сентября в честь открытия. Специальные цены на весь модельный ряд. Личная выгода до 400 тысяч рублей. Подарки каждому покупателю и эксклюзивные предложения для первых клиентов. Успейте забрать свою «Волгу» на ограниченных условиях. «Волга Июль» на «Металлургов 65». Приезжайте первыми и оцените все преимущества лично.
17: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: 104.10 FM. Радиопилот. Слушаешь и летаешь. Спасибо за компанию, друзья. Сейчас ловите новости. Спонсор этого выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радиопилот.
3: Добрый день. Число пострадавших при атаке ВСУ на город Нижнекамск в Татарстане выросло до 12 человек. Об этом сообщила пресс-служба главы республики Рустама Миниханова. Отмечается, что состояние пострадавших под пристальным вниманием врачей. Утром дроны ВСУ атаковали промышленные и гражданские объекты в городе. В результате удара погибли 2 человека. Они были в автомобиле. Еще 2 из салона машины госпитализированы в тяжелом состоянии. На одном из предприятий тушат пожар, пишет «Москва-24». Отменить обязательные уроки в школах по субботам предложил замсекретаря Общественной палаты России Владислав Гриб. По его словам, все общие образовательные учреждения необходимо перевести на 5-дневный учебный график, но оставить по субботам факультативные занятия в школах по желанию учеников. По мнению Гриба, детям важно иметь свободное время для личных интересов и саморазвития, а также для качественного отдыха. А различия в режиме труда взрослых и детей несправедливо. Для многих взрослых характерна стандартная 5-дневка, а школьники ходят на уроки 6 дней в неделю, отмечает чиновник, пишет РИА Новости. С 1 января в Свердловской области увеличат размер выплат по региональному материнскому капиталу. Максимальная сумма достигнет 800 тысяч рублей. Вопрос обсудили министр соцполитики региона Андрей Злоказов и мэр Каменска-Уральского Алексей Герасимов во время рабочей встречи 11 сентября. С начала будущего года в регионе вступает в силу уральская демографическая доктрина, утвержденная губернатором. В документе прописано, что за 3-го ребенка женщина получит 500 тысяч рублей, за 4-го 600 тысяч, за 5-го 700 тысяч рублей, за 6-го и каждого последующего ребенка 800 тысяч рублей, пишет «Комсомольская правда». В Екатеринбурге запустили автобусные маршруты до площадки молодежного форума, который проводится в Новокольцовском до 17 сентября. Всего запущены 3 шаттла от станции метро «Ботаническая» до главной площадки международного фестиваля. Вместительные автобусы ездят с 8 утра до 9 вечера каждые 20 минут. Также до площадки фестиваля курсируют шаттлы от отеля «Космос» и «Конгресс-отеля» каждые полчаса с 8 утра до 10 вечера. Екатеринбург принимает больше 10 тысяч гостей и участников фестиваля. Горожане могут посетить бесплатные площадки фестиваля в историческом сквере и в парке Маяковского, пишет «Комсомольская правда». Самолет турецких авиалиний с россиянами на борту попал в сильный шторм и не смог приземлиться в аэропорту Туниса, сообщает сегодня ШОТ. Аэробус А-321 летел из Стамбула в Тунис. По словам пассажирок-россиянок, во время захода на посадку в столице страны, Тунисе, самолет сильно трясло из-за непогоды. В иллюминаторе почти не было видно земли. На одном из заходов борт буквально начал падать. В салоне началась паника. Пассажиры кричали: «Мы все умрем», пишет «Московский комсомолец». Пилоты дважды не смогли посадить борт, пошли на третий заход, но в итоге ушли на запасной аэродром в город Энфида на северо-востоке Туниса. Там самолет благополучно приземлился. Официальный доллар 84,26, евро 97,87.
4: Информация на правах рекламы.
5: Счастье не за горами. Счастье в Новокольцовском.
6: Только в сентябре Синара Девелопмент дарит скидку 30% на квартиры с ремонтом.
5: Игровые и спортивные площадки, магазины, кафе.
7: Бассейн, где можно плавать всей семьей.
5: В районе построен новый детский сад.
6: Выбирайте квартиру с ремонтом в районе Новокольцовский со скидкой 30% до конца сентября.
8: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует с 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте sinaradevelopment.ru. Город Екатеринбург.
1: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радиопилот ООО «ЦБ Эксперт». Компания «Росбанкрот». Телефон 8 800 707 98 48. Завтра в понедельник, 14 сентября. В лучшем на свете городе ожидается облачная с прояснениями погода. Днем возможен дождь. Ветер западный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 12-14. Завтра днем плюс 13-15 градусов.
1: Пилот FM.
9: Реклама.
10: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
11: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
12: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».
4: Информация на правах рекламы.
5: Главные семейные ценности – любовь, взаимопонимание, доверие.
2: А также развитая транспортная инфраструктура, тихий двор и своя терраса.
9: ЖК «Университи». Видовые квартиры в 15 минутах от центра. Близость к УРФУ. Большой выбор школ и детсадов. Интеллектуальная система безопасности территории. Эксплуатируемая кровля. 343-13-86. Правоберег.ру. «Университи». Главный семейный.
12: Застройщик ОАЗ «Правобережный Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: рекламу.
1: Спокойно, товарищи, без паники. Это суперпредложение. Новая ботаника.
2: Здесь все, что для жизни счастливой вам надо. Планировки удобные, паркинг, школы, детсады.
1: Ювелирное качество стройки. Сдача второго дома в четвертом квартале 2026 года.
2: Новая ботаника. Кристинского, 8 марта.
1: Телефон отдела продаж в Екатеринбурге. 273-63-63.
3: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ОСЗ «Ривьера НБ».
4: Миша, возьми еще эти коробки.
5: Они уже не входят ко мне в машину.
6: Как перевезти вещи из одной квартиры в другую?
7: Мы стекло у шкафа разбили.
4: Ну, Миша!
6: И не поссориться. Заказать перевозку в трех десятках. Вместительные газели и опытные грузчики 310-10-10 и в мобильном приложении.
8: ООО «Дрэл Групп». ОГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.

0: Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Сентябрь. Время перемен. Пора менять планы, привычки и автомобиль. В Агат-Нашевской специальные условия на автомобили Хавейл. Хавейл Джолион от 1 миллиона 950 тысяч рублей. Не упусти свой шанс. Количество автомобилей ограничено. Подробности в Хавейл Агат. Улица Шевская, 116. Телефон 293-05-00. Не оферта. Предложение действительно до 30 сентября 2026 года.
4: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
5: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
4: Ни за что. Я все решу. Уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
5: Правда?
6: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
7: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Что на свете всех милей?
9: Гулять в тени его аллей.
8: Современный жилой комплекс «Орбита» на Титова. От застройщика «Правобережный». Развитая инфраструктура, аллеи для прогулок и места для отдыха. Кладовая в подарок. Действует программа «Трейд-ин».
9: Звоните 343-1386. «Орбита». Вас ждут великие дома.
7: ООО «Специализированный застройщик «Правобережный Новый город». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Чё за офисный прикид? А где мотошлем?
4: Так ведь осень. Я свой спортбайк в гараж поставил.
10: А я с друзьями в осень на эндуро пересела. И наш сезон не заканчивается.
4: Ну нет, два мотоцикла я не потяну.
10: Да ладно. Мой эндуро как твой сотовый стоит.
4: Серьезно? А это где?
10: Пара-пара и мото-мото-мото.
11: Мотосалон Емото. Екатеринбург, 40-летие комсомола, 32В. Нулевой этаж. Емото.ру.
12: ИП Богатырев Анатолий Валерьевич. Огрнип 304-667-404-800-092.
13: Дневной драйв на радио Пилот.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Предлагаю дальше обсудить еще премию мира, которую ученые обнаружили парадокс дружбы. Ученые выяснили, что люди ценят добрых и надежных друзей, но предпочитают, чтобы эти друзья были агрессивны по отношению к тем, кого мы не любим. Если мы кого-то вдруг не любим, то эти добрые друзья тоже должны не любить.
4: Чтобы можно было вместе кому-то
3: косточки перемыть.
4: Вместе кого-то
3: не любить, короче. Вот.
4: Мы в «Катапульте» по такому принципу и работаем.
3: Тогда мы добрые, хорошие друзья.
2: Не, у нас как только за дверь вышел, сразу все друзья объединяются против тебя.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
5: Информация на правах рекламы.
6: В школу ребенка не вози на метро. Купи авто в Atlantic Pro. Автосалон Atlantic Pro. Таганская, 77. Где купить или обменять авто с выгодой до 150 тысяч рублей? Ответ один. Atlantic Pro. Автосалон Atlantic Pro. Таганская, 77.
7: Пилот ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Pilot FM.
1: Реклама.
2: Осень. Лучшее время для покупки нового Cherry E-Tenet. В июль на «Металлургов» выгоды до 740 тысяч рублей. А в подарок зимние шины и целых 3 года обслуживания. Не ждите подходящего момента. Он уже наступил. Новый месяц. Новый старт. В Cherry E-Tenet июль на «Металлургов» 65.
3: Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж.
4: Шины стерты, треснул диск. Позвонил в просто колеса. С ними все решилось быстро. С ними все решилось просто бережный шиномонтаж. Адресочек запиши на самолетный 47. Сделают все от души. Здесь любая марка шин. Да и дисков завались. Просто колеса.ру. Заходи и убедись. Лично я остался рад и говорю об этом всем. Ценник супер адекват на самолетный 47. Ты с визитом не тяни, специалистам позвони. Набери 201-5533.
5: Компания «Практика» объявляет дни квартирного обмена. С 18 по 20 сентября обменяйте свою квартиру на новую в проекте «Практики». Оценим вашу квартиру по рыночной стоимости и предоставим скидку до 3 миллионов рублей на новую. Жить в своей можно до получения ключей. Подробности на kk-практика.ру. Меняйся и живи. Скидку предоставляет застройщик компания «Практика». Проектная декларация на nash.dom.rf.
6: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
7: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
8: И главный приз. Мечтали о новой машине? Сейчас идеальный момент, чтобы забрать сразу две.

0: Кольцевая 4.
1: Акция действительна с 1 августа по 30 сентября 2026 года. Включительная информация об организаторе правил проведения сроках месте партии получения призов на atsodifismastok.ru.
2: Тук-тук-тук, слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм. Туп Матера медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.

0: Светодиод 96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: О, светодиод. УГРН 116-965-81-15-330.
2: Спокойно, товарищи! Без паники! Это суперпредложение! Новая Ботаника!
3: Здесь все, что для жизни счастливой вам надо. Планировки удобные, паркинг, школы, детсады.
2: Ювелирное качество стройки. Сдача второго дома в четвертом квартале 2026 года.
3: Новая Ботаника. Кристинского, 8 марта.
2: Телефон отдела продаж в Екатеринбурге. 273-63-63.
4: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООСЗ «Ривьера НБ».
5: Недостаточно однажды стать победителем. Важно подтверждать этот статус каждый день. Обладатель Всероссийской премии «Тэнк Дилер Эворд 2025», официальный дилер «Лаки Моторс» знает это как никто другой. Если покупать «Тэнк», то в «Лаки Моторс». Сделаем индивидуальное предложение каждому клиенту. «Лаки Моторс». Металлургов 65А.
6: Дневной драйв на «Радио Пилот».

0: Радио «Пилот» 104.10 FM. Летаешь и слушаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Спонсор этого выпуска ООО «Регинас».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на «Радио «Пилот».
3: Добрый день. Москва не исключает возобновление трехсторонних переговоров по Украине в октябре. Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Он также рассказал, что на полях саммита БРИКС в Нью-Дели премьер Индии Нарендра Моди и лидер КНР Си Цзиньпин предлагали свои услуги для содействия урегулированию конфликта. Владимир Путин, в свою очередь, приветствовал инициативу лидеров Индии и Китая и предоставил им подробную информацию о положении дел. Ранее наследный принц Абу-Даби Аль-Нахаян подтвердил президенту Путину готовность Эмиратов предоставить площадку для переговоров по Украине, пишет «Москва-24». Потребление алкоголя в России упало до минимума с 1996 года. В минувшем августе показатель составил чуть больше 7,5 литров на душу населения, пишет РИА Новости, ссылаясь на статистику. В Свердловской области показатель хуже среднего по стране. Так, в Москве потребление спиртного 4,5 литра на душу населения, в Санкт-Петербурге 5,9 литра, в Новосибирской области 7,6 на человека, а в Свердловской области 9 литров 85. Напомню, с 1 сентября в Свердловской области сократили время продажи алкоголя. Теперь его можно купить в магазинах с 9 утра до 10 вечера. Накануне, в День трезвости, который приходится на вторую субботу сентября, магазины спиртное вовсе не продавали. В храме на Крови сегодня днем проводили православную святыню, десницу святителя Спиридона Тримифутского. Прикоснуться к ней за двое суток пришли более 55 тысяч человек. Об этом сообщил митрополит Евгений. Среди паломников оказались верующие из соседних регионов, а также из Уфы, Новосибирска, иностранцы из Замбии, Намибии, Кении, Сербии и Греции. Ковчег с десницей Спиридона Тримифутского привезли в Россию впервые за 8 лет. До Екатеринбурга он побывал в 9 городах, теперь отправился во Владимир. Пишет портал 66. В Екатеринбурге запустили автобусные маршруты до площадки молодежного форума, который проводится в Новокольцовском до 17 сентября. Всего запущены 3 шаттла от станции метро «Ботаническая». Вместительные автобусы ездят с 8 утра до 9 вечера каждые 20 минут. Также до площадки фестиваля курсируют шаттлы от отеля «Космос» и «Конгресс-отеля» каждые полчаса с 8 утра до 10 вечера. Горожане могут посетить бесплатные площадки фестиваля в историческом сквере и в парке Маяковского, пишет «Комсомольская правда». Молодые люди поколения Z выбирают темную мешковатую одежду, чтобы не привлекать лишнее внимание, объяснил ректор Московского художественно-промышленного института, член Президиума Российской палаты моды Алексей Егоров. По его словам, зумеры живут в сети в состоянии постоянной визуальной перегрузки, и в реальной жизни не хотят надевать одежду, которая выставляет тело на показ и считывается с первого взгляда, приводит слова специалиста Russia Today. Между тем, ранее стилист Владислав Лисовец заявил, что на замену мешковатой одежде в моду вернулся силуэт «Песочные часы», пишет Лента.ру. Официальный доллар в выходные 84,26, евро 97 рублей 87 копеек.
4: Информация на правах рекламы.
5: Хавейл Джолион. Такой красивый, мощный, современный. Где его купить?
6: В дилерском центре «Регинас» на Высоцкого 3.
5: А свою машину я смогу сдать?
6: За вашу машину дадут лучшую цену. И скидку за трейд-ин дадут максимально.
5: А колеса в подарок дадут?
6: И комплект зимних шин, и сигнализацию подарят.
5: Где купить Хавейл Джолион?
6: В дилерском центре Хавейл «Регинас» на Высоцкого 3.
1: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на «Радио Пилот» ООО «Прайм Сервис». Центр кузовного ремонта «Скиллпро». Сайт skillpro66.ru. Завтра, в понедельник, 14 сентября, в лучшем на свете городе ожидается облачная с прояснениями погода. Днем возможен дождь. Ветер западный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 12-14. Завтра днем плюс 13-15 градусов.
1: Пилот FM.
2: Реклама.
7: Многие автовладельцы годами не могут найти надежный автосервис для своего автомобиля. А я нашел. И теперь точно знаю, что мне нужен Prime Service. И не только мне. Prime Service – сертифицированный автосервис для гарантийных и постгарантийных автомобилей. Суперпрофессиональная и честная диагностика без навязывания дополнительных услуг. Комплексный ремонт с гарантией по адекватным ценам и видеоконтроль всех рабочих процессов. Prime Service. Студенческая 80/2. Prime196.ru.
8: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радио Пилот».
4: Информация на правах рекламы.
9: Считается, что в рекламе премиальных автомобилей не стоит шутить на пикантные темы. Но если у вас мощный зикр, вы можете говорить на любые темы. И даже не важно, какого он размера.
7: Шутки в сторону. Концептуальный дизайн.

0: Автобан Зикар. Екатеринбург. Металлургов 67.
1: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: на Умельцев 2. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors. Это вам. Школа и сад в 5 минутах от дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Уральский сад» на страна.ком.
1: Застройщик УСЗ «Страна Е-Пруды». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Время пути до школы и частного детского сада указано по данным Яндекс.Карты.

0: выбирали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
1: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
0: Черри, LG, Теннет, в Автобан, на любой цвет и бюджет.
1: О, и

0: Пиразовский, приезжайте.
1: Акция до конца сентября.
2: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
3: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
4: 2026 год в Екатеринбурге объявлен годом уральского рока.
5: С понедельника по пятницу в утреннем шоу «Катапульта» и в вечернем шоу «Навигатор» разыграем двухтомник Дмитрия Карасюка «Полная история свердловского рока».
4: Вся правда о Наутилус Помпилиус, Агата Кристи, Чаев и 43 других группах Свердловского рок-клуба.
6: Партнер проекта ООО «СЗ Ленина 100».
7: У меня было примерно 100 причин купить здесь квартиру. Но хватило бы и одной. Строит Брозекс. И это решает все.
8: ЖК «Ленина 100» – самый высокий в Березовском. Возводим дома и качество в абсолют. Квартира от 99 тысяч рублей за квадрат. Подземный паркинг, кладовые, двор без машин, дизайнерские лобби и гранд-колясочная.
7: Подробнее на lenina-100.ru.
8: ЖК «Ленина 100» – беспроигрышная комбо.
9: Застройщик ОСЗ «Ленина 100». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Мам, смотри, что могу!
11: Лето как будто и не заканчивалось.
12: Завтра снова в Лим-Попо.
11: С такими скидками хоть каждый день.
13: Позитив не за горами.
10: А на горках!
13: В аквапарке Лим-Попо. Попробуйте нашу горку скидок. Утренние, вечерние, именинникам, студентам и большим семьям. Подробности в аквапарке Лим-Попо. Приезжайте. Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-Попо-дефис-парк.ру. ООО «Екатеринбург». ОГРН 108-667-1807.

0: Ты чё, пират?
1: С чего это?
0: Так одноглазый ездишь.
1: Фара перегорела. А сейчас еще и темнеет рано.
2: Едь в Ксенон Шоп 96. Там бесплатная диагностика автосвета. К любому автомобилю лампы есть. Галогенные, ксеноновые, светодиодные. Лампа стандарта и повышенной яркости. Большой выбор билет, линз, регулировка и полировка фар.
3: Я понял. Ксенон Шоп 96.
2: Звони 385-85.
4: Компания «Практика» объявляет дни квартирного обмена. С 18 по 20 сентября обменяйте свою квартиру на новую в проекте «Практики». Оценим вашу квартиру по рыночной стоимости и предоставим скидку до 3 миллионов рублей на новую. Жить в своей можно до получения ключей. Подробности на gk-praktika.ru. Меняйся и живи. Скидку предоставляет застройщик компания «Практика». Проектная декларация на nash.dom.rf.
5: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
6: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное. Обыденность на мечту. И сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники «Тэнк» от 4 миллионов 99 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
7: Указана максимальная цена перепродажи «Тэнк 300 Драйв» 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейдин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
8: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на триботехнические составы, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 31 августа 2026 года по промокоду «Пилот». Приходите в шоурум «Супротек» на улице Куйбышева, 61.
9: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefeatgentleman.ru.
10: За низкой ценой на септик не гонюсь. Слишком много историй, когда дешево превращалось в доплати тут, переделай там, компания исчезла. Зачем рисковать? Выбираю спокойствие и надежность. Септик с профессиональной установкой в Loss Market. 20 лет опыта и гарантий. Вот чему я доверяю.
11: Loss Market. Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.
12: Сентябрь. Время перемен. Пора менять планы, привычки и автомобиль. В Агат-Нашевской специальные условия на автомобили Хавейл. Хавейл Джолион от 1 миллиона 950 тысяч рублей. Не упусти свой шанс. Количество автомобилей ограничено. Подробности в Хавейл Агат. Улица Шевская, 116. Телефон 293-05-00. Не оферта. Предложение действительно до 30 сентября 2026 года.
13: Артём, давай купим машину.
14: Какую машину? Стиральную?
13: Нет, импортную.
14: Китайскую, что ли?
13: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
14: Да где ты ее сейчас найдешь?
13: Как где? В автобан на Металлургов. Поехали.
15: Автобан. Это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. Автобан импорт. Металлургов 67.
16: Привет, водитель. Скажи, в салоне есть пассажиры? Они выглядят опасными. Как думаешь, они способны на убийство? Если не пристегнуты, значит способны. При аварии они, скорее всего, превратятся в несколько тонн свободно летящих по салону. Пристегивайтесь. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020

0: Пилот FM.
1: Реклама.
2: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
3: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
2: Черри, LG, Теннет, в Автобан, на любой цвет и бюджет.
3: О,

0: Иван Березовский. Приезжайте.
1: Акция до конца сентября.
2: Побег из города! Поддерживаю!
3: План такой. Закупаемся в 4x4 центре. Готовим машины и вперед!
4: Большая распродажа. 4x4центр.ру вдохновляет на драйвовое открытие сезона.
5: Скидки до 30% на оборудование для тюнинга внедорожников.
6: Такое нельзя упускать.
4: Успевайте и вы. До 14 сентября этого года заходите на 4x4центр.ру. ИП Медведев Михаил Геннадьевич, ОГРНП 307-667-2263-17.
7: Все для бизнеса и работы, для дома и семьи, для учебы и отдыха. Насималенд.ру. Более миллиона товаров в наличии. Быстрая доставка, оптовые цены. Насималенд.ру.
8: УК Симолэнд, Код Екатеринбург, улица Черняховского, строение 86, офис 36. ОГРН 122-660-00-236-93.
9: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Ленда опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит-бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.

0: на Эскадронной 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: В Монетке качество на высоте. Печенье орешки Делис 199 рублей 99 копеек. Акция действует с 7 по 13 сентября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
2: Вмятинам нет. Наш ответ. Качественный кузовной ремонт всегда. Это Ангара. Профессиональный ремонт в срок. Увеличенная гарантия на все работы. Екатеринбург, Майкопская, 10. Сайт stoangara.ru.
3: Чтоб в школу детей возить веселей, поменяй авто в Atlantic Pro ты поскорей. Автосалон Atlantic Pro. Таганская, 77. Осень, холод и дожди. В новой машине ты пережди. Автосалон Atlantic Pro. Таганская, 77.
4: Беспокоят отеки, тяжести, сосудистые звездочки на ногах? Избавьтесь от варикоза с легкостью с многопрофильной клиникой европейского уровня «Парацельс».
5: Профилактика и все виды лечения варикоза. Консультация специалистов-флебологов. Лечение без операций и малоинвазивные операции одного дня. Быстрое восстановление благодаря лазерным технологиям и современному оборудованию.
4: Обратитесь в наш медицинский центр «Парацельс». Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Возможно противопоказания. Необходима консультация специалистов.
6: Встречайте! Новый официальный дилер Чанган Июль на Гурзуфской 63. Проверенная репутация, многолетний опыт и любимые кроссоверы Чанган. В честь открытия все авто по себестоимости и приятные подарки при покупке. Быстро и выгодно обменяем ваше авто на новый Чанган. Приезжайте, познакомимся. Гурзуфская 63. Чанган Июль. Рекомендую самым близким.
7: Акция до конца сентября этого года.
8: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
9: Высший пилотаж.
10: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
11: На радио пилот.
12: Here we have the amazing John Batiste.

0: 104.10 FM. Радиопилот. Слушаешь и летаешь. Спасибо за компанию, друзья. Сейчас ловите новости. Спонсор этого выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радиопилот.
3: Добрый день. Москва не исключает возобновление трехсторонних переговоров по Украине в октябре. Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Он также рассказал, что на полях саммита БРИКС в Нью-Дели премьер Индии Нарендра Моди и лидер КНР Си Цзиньпин предлагали свои услуги для содействия урегулированию конфликта. Владимир Путин, в свою очередь, приветствовал инициативу лидеров Индии и Китая и предоставил им подробную информацию о положении дел. Ранее наследный принц Абу-Даби Аль-Нахаян подтвердил президенту Путину готовность Эмиратов предоставить площадку для переговоров по Украине, пишет Москва-24. Потребление алкоголя в России упало до минимума с 1996 года. В минувшем августе показатель составил чуть больше 7,5 литров на душу населения, пишет РИА Новости, ссылаясь на статистику. В Свердловской области показатель хуже среднего по стране. Так, в Москве потребление спиртного 4,5 литра на душу населения, в Санкт-Петербурге 5,9 литра, в Новосибирской области 7,6 на человека, а в Свердловской области 9 литров 85. Напомню, с 1 сентября в Свердловской области сократили время продажи алкоголя. Теперь его можно купить в магазинах с 9 утра до 10 вечера. Накануне, в день трезвости, который приходится на вторую субботу сентября, магазины спиртной вовсе не продавали. В храме на Крови сегодня днем проводили православную святыню, десницу святителя Спиридона Тримифутского. Прикоснуться к ней за двое суток пришли более 55 тысяч человек. Об этом сообщил митрополит Евгений. Среди паломников оказались верующие из соседних регионов, а также из Уфы, Новосибирска, иностранцы из Замбии, Намибии, Кении, Сербии и Греции. Ковчег с десницей Спиридона Тримифутского привезли в Россию впервые за 8 лет. До Екатеринбурга он побывал в 9 городах, теперь отправился во Владимир, пишет портал 66. В Екатеринбурге запустили автобусные маршруты до площадки молодежного форума, который проводится в Новокольцовском до 17 сентября. Всего запущены 3 шаттла от станции метро «Ботаническая». Вместительные автобусы ездят с 8 утра до 9 вечера каждые 20 минут. Также до площадки фестиваля курсируют шаттлы от отеля «Космос» и «Конгресс-отеля» каждые полчаса с 8 утра до 10 вечера. Горожане могут посетить бесплатные площадки фестиваля в историческом сквере и в парке Маяковского, пишет «Комсомольская правда». Молодые люди поколения Z выбирают темную мешковатую одежду, чтобы не привлекать лишнее внимание, объяснил ректор Московского художественно-промышленного института, член президиума Российской палаты моды Алексей Егоров. По его словам, зумеры живут в сети в состоянии постоянной визуальной перегрузки и в реальной жизни не хотят надевать одежду, которая выставляет тело на показ и считывается с первого взгляда, приводит слова специалиста Russia Today. Между тем, ранее стилист Владислав Лисовец заявил, что на замену мешковатой одежде в моду вернулся силуэт «Песочные часы», пишет Лента.ру. Официальный доллар в выходные 84.26, евро 97 рублей 87 копеек.
4: Информация на правах рекламы.
5: Счастье не за горами. Счастье в Новокольцовском.
6: Только в сентябре Синара Девелопмент дарит скидку 30% на квартиры с ремонтом.
5: Игровые и спортивные площадки, магазины, кафе.
7: Бассейн, где можно плавать всей семьей.
5: В районе построен новый детский сад.
6: Выбирайте квартиру с ремонтом в районе Новокольцовский со скидкой 30% до конца сентября.
8: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует с 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте sinaradevelopment.ru. Город Екатеринбург.
1: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «ЦБ Эксперт». Компания «Росбанкрот». Телефон 8 800 707 98 48. Завтра, в понедельник, 14 сентября, в лучшем на свете городе ожидается облачная с прояснениями погода. Днем возможен дождь. Ветер западный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 12-14. Завтра днем плюс 13-15 градусов.
1: «Пилот FM».
9: Реклама.
10: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
11: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
12: Новая музыка.
2: секретной фонотеке «Радиопилот».
4: Информация на правах рекламы.
9: Главные семейные ценности – любовь, взаимопонимание, доверие.
12: А также развитая транспортная инфраструктура, тихий двор и своя терраса.
13: ЖК «Университи». Видовые квартиры в 15 минутах от центра. Близость к УРФУ. Большой выбор школ и детсадов. Интеллектуальная система безопасности территории. Эксплуатируемая кровля. 343-13-86. Правоберег.ру. «Университи». Главный семейный.
14: Застройщик ОАЗ «Правобережный Сити». Проектная декларация на сайте наш.com.рф.
2: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге 5 часов вечера. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Саламатсва.
6: Бонжур.
7: Привет,
8: салют. Привет.
0: Радио. 104,1 FM.

0: рекламу.
1: Шины стерты, треснул диск. Позвонил в просто колеса. С ними все решилось быстро. С ними все решилось просто. Бережный шиномонтаж. Адресочек запиши на самолетный 47. Сделают все от души. Здесь любая марка шин. Да и дисков завались. Просто колеса.ру. Заходи и убедись. Лично я остался рад и говорю об этом всем. Ценник супер адекват на самолетный 47. Ты с визитом не тяни, специалистам позвони. Набери 201-5533.
2: Уральцу много не надо. Ему надо в меру. А уж какой должна быть эта мера? Уралец решает сам. Подключайте мотив с безлимитным интернетом и возможностью раздачи на любые устройства за 799 рублей в месяц. Мотив. Говорит и показывает Урал. Предложение действует с 15 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности на мотивтелеком.ру.
3: Я куплю плюс, Тенет, плюс, Тенет, плюс, Тенет. Это новый Тенет плюс.
4: Встречайте новинку в России. Новый бренд Тенет плюс уже в автоцентре Восток. Премиальные городские кроссоверы с выгодой до 200 тысяч рублей и зимними шинами в комплекте. Автоцентр Восток. Березовский, Кольцевая, 4. 380-8686.
3: Это новый Тенет плюс.
5: Это вам. Школа и сад в 5 минутах от дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Уральский сад» на страна.ком.
6: Застройщик УСЗ «Страна Е-Пруды». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Время пути до школы и частного детского сада указано по данным Яндекс.Карты.
7: Пилот.
8: Слушайте, радио «Пилот».

0: Ноты ФМ.
1: Реклама.
2: Это вам. Школа и сад в 5 минутах от дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Уральский сад» на страна.ком.
3: Застройщик УСЗ «Страна Е-Пруды». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Время пути до школы и частного детского сада указано по данным Яндекс.Карты.
4: Все для бизнеса и работы. Для дома и семьи. Для учебы и отдыха. На simaland.ru. Более 1 000 000 товаров в наличии. Быстрая доставка. Оптовые цены. simaland.ru.
5: УК «Сималенд». Код Екатеринбург. Улица Черняховского. Строение 86. Офис 36. ОГРН 122-660-002-36-93.
6: Ой, а помнишь, как мы в прошлый раз сами переезжали?
7: Ха, как забыть? Машина сломалась, диван застрял, спина болит.
6: Теперь я живу проще, ведь есть «Автомиг». Газели-грузчики для переезда, такси, когда нужно уехать, эвакуатор, если сломался автомобиль.
7: Все по одному номеру, и не надо никого уговаривать помочь.
8: «Автомиг». Круглосуточно. 222-2-222.
9: Отрел Групп. Угрен 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Имашева, дом 9, офис 130. 12+.
10: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
11: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
12: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
13: Пилот.

0: Радио «Пилот» 104.10 FM. Летаешь и слушаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Спонсор этого выпуска ООО «Регинос».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на «Радио «Пилот».
3: Добрый вечер. Число пострадавших при атаке дронов в ВСУ на город Нижнекамск в Татарстане возросло до 14 человек. Ранее сообщалось о 12. Трое раненых находятся в больнице, остальные получают помощь амбулаторно, пишет Интерфакс. Мэр Нижнекамска Радмир Беляев ранее сообщал о том, что в результате налета погибли 2 человека, еще 2 попали в больницу в тяжелом состоянии. Эти 4 молодых людей были в автомобиле, когда беспилотник повредил рядом стоящее дерево. Также был атакован жилой дом, пострадали 4. На одном из предприятий Нижнекамска произошел пожар. СКР завел уголовное дело о теракте. После массового набега подростков на продуктовый магазин в Вологде задержан 31 несовершеннолетний в возрасте от 9 до 16 лет. Ребята забежали в супермаркет сети «Магнит», украли шоколадки, фрукты и йогурты, рассказали в региональном МВД. По данным ведомства, одним из участников оказался 12-летний администратор группы в соцсетях, где и появилось объявление о сборе. Сами ребята пояснили, что собирались просто погулять по городу, а умысел совершить набег на магазин возник спонтанно, когда проходили мимо. С подростками и их законными представителями проводятся профилактические беседы, разъясняются нормы законов, пишет Фонтанка. В Екатеринбурге с трамвая упал юный зацепер и едва избежал серьезной травмы. На остановке площадь с 5-го года двое подростков запрыгнули на трамвай 18-го маршрута. Один из них не удержался, упал на проезжую часть. Колесо трамвая прошло в сантиметрах от его головы, сообщил телеграм-канал «Екатеринбург Главное». Напомню, 1 сентября произошла трагедия с 12-летним школьником-зацепером на перегоне «Звезда Аппаратная». Мальчик катался на грузовом поезде, упал под колеса, получил травматическую ампутацию левого бедра и черепно-мозговую травму. Старые двухэтажки на Уралмаше на улице Победы пока сносить не будут. Участок снова стал общественно-деловой зоной, сообщают ведомости, ссылаясь на информпортал «Квадратный метр». Возвращение участку прежнего статуса фактически означает, что вопрос о сносе 4 домов 1949 года постройки пока снят с повестки. В июле сообщалось, что квартал в границах улиц Ломоносова, Победы, 40-летие октября и уральских рабочих отдали под многоэтажную жилую застройку. Газета при этом отмечает, что в Екатеринбурге наблюдается приостановка высотной застройки из-за падения спроса на новое жилье. Синоптики дают противоречивые прогнозы на зиму 2026-27 на Среднем Урале, пишет портал 66. Так, по долгосрочному прогнозу Росгидромета, начало зимы будет суровым. В декабре температура на всем Урале может оказаться ниже нормы, а устойчивые сильные морозы ударят раньше обычного. При этом европейские численные модели обещают, наоборот, более мягкий зимний сезон на Урале в целом. Ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишкаевец считает, что на Урале будет очень снежная зима. Но синоптики всегда предупреждают, что любые предварительные прогнозы ненадежны. Официальный доллар в выходные 84.26, евро 97.87.
4: Информация на правах рекламы.
5: Встречайте «Танк-300» в официальном дилерском центре «Танк Регинос» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк-300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинос» на Высоцкого 3.
1: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на «Радио Пилот» ООО «Прайм Сервис». Центр кузовного ремонта «Скиллпро». Сайт skillpro66.ru. Завтра, в понедельник, 14 сентября, в лучшем на свете городе ожидается облачная с прояснениями погода. Днем возможен дождь. Ветер западный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 12-14. Завтра днем плюс 13-15 градусов.
6: Пилот FM.
7: Реклама.
8: Для коммерческого транспорта важна каждая минута. Кузовной ремонт фургонов, микроавтобусов и грузовиков до 3,5 тонн. «Скиллпро». Комплексный и профессиональный подход. Быстрые сроки, прозрачная гарантия и большой опыт работы с юрлицами. Мы ценим ваш заработок и гордимся нашим качеством. «Скиллпро». 40 лет комсомола, 38Б. «Скиллпро66.ру».
9: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
4: Информация на правах рекламы.
10: Считается, что в рекламе премиальных автомобилей не стоит шутить на пикантные темы. Но если у вас мощный Зикар, вы можете говорить на любые темы. И даже не важно, какого он размера.
2: Шутки в сторону. Концептуальный дизайн.

0: Автобан Зикар. Екатеринбург. Металлургов 67.
1: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 6 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
3: Бонжор. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
4: Hello, everybody.
5: Bonjour.
6: Bonjour.
7: Привет, хай.

0: 47-201-5533.
1: Уральцу много не надо. Ему надо в меру. А уж какой должна быть эта мера? Уралец решает сам. Подключайте мотив с безлимитным интернетом и возможностью раздачи на любые устройства за 799 рублей в месяц. Мотив говорит и показывает Урал. Предложение действует с 15 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности на мотивтелеком.ру.
2: Это вам. Школа и сад в 5 минутах от дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Уральский сад» на страна.ком.
3: Застройщик УСЗ «Страна Е-Пруды». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Время пути до школы и частного детского сада указано по данным Яндекс.Карты.

0: Реклама.
1: Сань, ты чё, пират?
2: С чего это?
1: Так одноглазый ездишь.
2: Фара перегорела. А сейчас еще и темнеет рано.
3: Едь в Ксенон Шоп 96. Там бесплатная диагностика автосвета. К любому автомобилю лампы есть. Галогенные, ксеноновые, светодиодные. Лампа стандарта и повышенной яркости. Большой выбор билет, линз, регулировка и полировка фар.
4: Я понял. Ксенон Шоп 96.
3: Звони 385-85.
5: Компания «Практика» объявляет дни квартирного обмена. С 18 по 20

0: сентября меняйте свою квартиру на новую в проекте «Практики». Оценим вашу квартиру по рыночной стоимости и предоставим скидку до 3 миллионов рублей на новую. Жить в своей можно до получения ключей. Подробности на kk-praktika.ru. Меняйся и живи. Скидку предоставляет застройщик компания «Практика». Проектная декларация на nash.dom.rf.
1: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
2: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
1: Ни за что. Я все решу. Уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
2: Правда?
3: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
4: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: Они.
1: Думаете, где купить Хавейл в Екатеринбурге? Конечно, у лучших. Lucky Motors Хавейл. Вот уже 2 года подряд нас признают лучшим дилером по Уральскому федеральному округу. Заслуженная награда, доказывающая нашу преданность клиенту и высокий уровень сервиса. Lucky Motors Хавейл. Сделаем отличное предложение каждому. Lucky Motors, Lucky Motors. Ваш надежный дилер на Умельцев 2. Lucky.

0: Пилот FM.
1: Реклама.
2: Платите картой Озон Банка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озон Банка и участвуйте в акции до 30 сентября.
3: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озон Банк».
4: Р-Адент. Стоматология на базе многопрофильной клиники Парацельс на Викулова 33, корпус 2. Парацельс делает все, чтобы пациенты улыбались. Ультрасовременная стоматология европейского уровня Р-Адент – прекрасное подтверждение.
5: Оборудование экспертного класса. Полный комплекс услуг. Лечение во сне для детей и взрослых. И скидка 7% постоянным клиентам клиник Парацельс.
4: Стоматология Р-Адент. Екатеринбург, Викулова 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 271-03-33. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на триботехнические составы, а также на инновационную автохимию Супротек с 1 по 31 августа 2026 года по промокоду ПИЛОТ. Приходите в шоурум Супротек на улице Куйбышева, 61.
4: Реклама на радио. Первым делом ПИЛОТ. 357-4010. Код города 343.
7: Пилот.

0: 104.10 FM. Радиопилот. Слушаешь и летаешь. Спасибо за компанию, друзья. Сейчас ловите новости. Спонсор этого выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радиопилот.
3: Здравствуйте. Москва не исключает возобновление трехсторонних переговоров по Украине в октябре. Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Он также рассказал, что на полях саммита БРИКС в Нью-Дели премьер Индии Нарендра Моди и лидер КНР Си Цзиньпин предлагали свои услуги для содействия урегулированию конфликта. Владимир Путин, в свою очередь, приветствовал инициативу лидеров Индии и Китая и предоставил им подробную информацию о положении дел. Ранее наследный принц Абу-Даби Аль-Нахаян подтвердил президенту Путину готовность Эмиратов предоставить площадку для переговоров по Украине, пишет Москва 24. В Госдуме предложили увеличивать выплаты к страховой пенсии уже с 70 лет, а не с 80, как сейчас. Как заявил глава Комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов, предлагаемый механизм предусматривает повышение фиксированной выплаты на 100% с 70 лет, на 200% с 80, на 300% с 90 лет. По словам депутата, чем старше человек, тем, как правило, больше у него расходов, связанных со здоровьем и повседневным уходом, пишет агентство ТАСС. Сейчас повышенная фиксированная выплата устанавливается с 80 лет. В этом году ее базовый размер около 9,5 тысяч рублей. Для пенсионеров старше 80 более 19 тысяч. Перерасчет производится автоматически. В Екатеринбурге ограблен ПВЗ. 12 сентября женщина похитила из пункта выдачи заказов ювелирные изделия стоимостью 300 тысяч рублей. Грабеж произошел в микрорайоне Светлый. Злоумышленница действовала расчетливо, назвала код получения, вскрыла посылку, затем решила скрыться. Когда менеджер пыталась остановить воровку, та оказала жесткое сопротивление. Информация о похищении товара из ПВЗ зарегистрирована в отделе полиции номер 13. Сотрудники угрозыска устанавливают личные женщины, причастные к инциденту, изучают записи камер видеонаблюдения, пишет Ядин. Жильцы дома 61 на улице Циолковского в Екатеринбурге оказались заложниками капитального ремонта, который длится уже 4 месяца. Крыша над первым подъездом дома до сих пор не завершена. Вместо нее натянут временный тент, который пропускает воду при каждом дожде. По решению УК «Чкаловская» рабочие начали менять кровлю, хотя, по словам жильцов, она десятилетиями не протекала. Вместо этого жители просили заменить коммуникации, электропроводку и обновить фасад. Особенно пострадала из-за дождей квартира номер 13. На четвертом этаже. Минувшим летом ее затапливало трижды, пишет Я-1. Молодые люди поколения Z выбирают темную мешковатую одежду, чтобы не привлекать лишнее внимание, объяснил ректор Московского художественно-промышленного института, член президиума Российской палаты моды Алексей Егоров. По его словам, зумеры живут в сети в состоянии постоянной визуальной перегрузки, и в реальной жизни не хотят надевать одежду, которая выставляет тело на показ и считывается с первого взгляда. Между тем, ранее стилист Владислав Лисовец заявил, что на замену мешковатой одежде в моду вернулся силуэт «Песочные часы», пишет Лента.ру. Официальный курс доллара 84,26, евро 97,87.
4: Информация на правах рекламы.
5: Счастье не за горами. Счастье в Новокольцовском.
6: Только в сентябре Синара Девелопмент дарит скидку 30% на квартиры с ремонтом.
5: Игровые и спортивные площадки, магазины, кафе.
7: Бассейн, где можно плавать всей семьей.
5: В районе построен новый детский сад.
6: Выбирайте квартиру с ремонтом в районе Новокольцовский со скидкой 30% до конца сентября.
8: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте sinaradevelopment.ru. Город Екатеринбург.
1: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «ЦБ Эксперт». Компания «Росбанкрот». Телефон 8 800 707 98 48. Завтра в понедельник, 14 сентября. В лучшем на свете городе ожидается облачная с прояснениями погода. Днем возможен дождь. Ветер западный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 12-14. Завтра днем плюс 13-15 градусов.
1: «Пилот FM».
9: Реклама.
10: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
11: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
12: Новая музыка.
2: секретной фонотеке «Радиопилот».
4: Информация на правах рекламы.
5: Главные семейные ценности – любовь, взаимопонимание, доверие.
9: А также развитая транспортная инфраструктура, тихий двор и своя терраса.
12: ЖК «Университи». Видовые квартиры в 15 минутах от центра. Близость к УРФУ. Большой выбор школ и детсадов. Интеллектуальная система безопасности территории. Эксплуатируемая кровля. 343-13-86. Правоберег.ру. «Университи». Главный семейный.
13: Застройщик ОАЗ «Правобережный Сити». Проектная декларация на сайте наш.ком.рф.
2: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге 7 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
3: Бонжор. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
4: Hello, everybody.
5: Конничива.
6: Саламатсива.
7: Бонжур.
8: Привет.

0: рекламу.
1: Продолжите фразу. Три десятки – это...
2: Такси. Я на работу езжу.
3: Вместительные газели. Переезд был, все вещи вошли.
4: Мы манипулятор заказываем и грузовики 5-10 тонн. Удобно.
1: Служба заказа любого транспорта. Круглосуточно. 310-10-10 и в мобильном приложении. ООО «Дрэл Групп». УГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
5: Пилот.
6: Пилот.
7: Слушайте, радио «Пилот».

0: Реклама.
1: Встречайте! Новый официальный дилер «Чанган Июль» на Гурзуфской, 63. Проверенная репутация, многолетний опыт и любимые кроссоверы «Чанган». В честь открытия все авто по себестоимости и приятные подарки при покупке. Быстро и выгодно обменяем ваше авто на новый «Чанган». Приезжайте, познакомимся. Гурзуфская, 63. «Чанган Июль». Рекомендую самым близким.
2: Акция до конца сентября этого года.
3: Шины стерты, треснул диск. Позвонил в просто колеса. С ними все решилось быстро. С ними все решилось просто. Бережный шиномонтаж. Адресочек запиши на самолетный 47. Сделают все от души. Здесь любая марка шин. Да и дисков завались. Просто колеса.ру. Заходи и убедись. Лично я остался рад и говорю об этом всем. Ценник супер адекват на самолетный 47. Ты с визитом не тяни, специалистам позвони. Набери 201-55-33.
4: СМИ «Пилот ФМ» зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81.
5: Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Предлагаю дальше обсудить еще премию мира, которую ученые обнаружили парадокс дружбы. Ученые выяснили, что люди ценят добрых и надежных друзей, но предпочитают, чтобы эти друзья были агрессивны по отношению к тем, кого мы не любим. Если мы кого-то вдруг не любим, то эти добрые друзья тоже должны не любить.
4: Чтобы можно было вместе кому-то
3: вместе
4: косточки
3: перемыть.
4: Вместе
3: кого-то не любить, короче. Вот.
4: Мы в «Катапульте» по такому принципу и работаем.
3: Тогда мы добрые, хорошие друзья.
2: Не, у нас как только за дверь вышел, сразу все друзья объединяются против тебя.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
5: Информация на правах рекламы.
6: Осень, холод и дожди. В новой машине ты пережди. Автосалон «Атлантик Про», Таганская, 77. Если менять автомобиль, то только с выгодой до 150 тысяч рублей. Автосалон «Атлантик Про», Таганская, 77.

0: Реклама.
1: И главный приз — автомобиль! Мечтали о новой машине? Сейчас идеальный момент, чтобы забрать сразу...

0: «Кольцевая 4».
1: Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года. Включительная информация об организаторе правил проведения сроков мести против получения призов на оценивисвосток.ру.
2: Побег из города! Поддерживаю!
3: План такой. Закупаемся в 4x4 центре, готовим машины и вперед!
4: Большая распродажа в 4x4центр.ру вдохновляет на драйвовое открытие сезона.
5: Скидки до 30% на оборудование для тюнинга внедорожников.
6: Такое нельзя упускать.
4: Успевайте и вы. До 14 сентября этого года заходите на 4x4центр.ру. ИП Медведев Михаил Геннадьевич, ОГРНП 307-667-2263-3017.
7: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
1: Информация на правах рекламы.
2: Артём, давай купим машину.
3: Какую машину? Стиральную?
2: Нет, импортную.
3: Китайскую, что ли?
2: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
3: Да где ты ее сейчас найдешь?
2: Как где? В автобан на Металлургов. Поехали.
4: Автобан. Это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. Автобан Импорт. Металлургов 67.
0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 8 часов вечера. Здравствуйте!
1: Каждый день в 20.00 фитнес-час на радио «Пилот».

0: ну!
1: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
2: Спасибо, дружище!
3: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
4: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Вы прораб и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
6: Анна, плитка.
7: Анна, сухие смеси.
8: Анна, вы просто песня.
5: Анна, как и Любовь Петровича, поможет подобрать и рассчитать нужное количество материалов для строительства с кэшбэком 10%. А еще доставку оформит точно ко времени. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
9: Акция 31 октября 2026 года. Организатор акции ОСТ «Петрович», Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55. Подробности на сайте petrovich.ru.

0: Звоните 228-2626.
1: Lucky Motors.
2: Счастье не за горами. Счастье в Новокольцовском.
3: Только в сентябре Синара Девелопмент дарит скидку 30% на квартиры с ремонтом.
2: Игровые и спортивные площадки, магазины, кафе.
4: Бассейн, где можно плавать всей семьей.
2: В районе построен новый детский сад.
3: Выбирайте квартиру с ремонтом в районе Новокольцовский со скидкой 30% до конца сентября.
5: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Автодействует с 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте sinaradevelopment.ru. Город Екатеринбург.
6: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
7: Вечерний драйв на радио «Пилот».

0: Екатеринбурге 11 часов вечера. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коначива.
5: Салам алейкум.
6: Бонжур.
7: Привет, хай.
8: Привет, салют.
9: Привет.
0: Радио. 104 FM.
10: Вечерний драйв на Радио Пилот.

0: Реклама.
1: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
2: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
3: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.
4: Вечерний драйв на радио «Пилот».

0: рекламу.
1: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-1010. 12+.
2: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
3: Вечерний драйв на радио пилот.

0: В Екатеринбурге полночь. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Саламатсва.
6: Бонжур.
7: Привет, хай.
8: Привет, салют.
9: Привет.
0: Радио. 104,4 FM.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 0 часов 38 минут. Доброй ночи.
2: Реклама.
3: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-10-10. 12+.
4: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Екатеринбурге 1:00 ночи. Здравствуйте.
1: Бонжоро.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Саламатсыма.
6: Бонжоро.
7: Привет, хай.
8: Привет, салют.
9: Привет.
0: Радио. 104,4 FM.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 1 час 41 минута. Доброй ночи.
2: Реклама. Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-10-10. 12+.
3: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Екатеринбурге 2 часа ночи. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Hello, everybody.
3: Konnichiwa.
4: Salamat.
5: Bonjour.
6: Привет.

0: Радиопилот.
1: Здравствуйте. Местное время 2 часа 22 минуты. Доброй ночи.
2: Реклама. Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
3: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
4: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.
5: Но мне все равно, где ты, с кем. Не люблю я давно. Хочешь, не верь.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 2 часа 42 минуты. Доброй ночи.
2: Реклама. Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-10-10. 12+.
3: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
4: Радио.

0: Екатеринбурге 3 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжорно. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
2: Hello, everybody.
3: Коннечива.
4: Салам алейкум.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.

0: Система «Радиопилот». Здравствуйте. Местное время 3 часа 21 минута. Доброй ночи.
1: СМИ «Пилот ФМ». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 3 часа 40 минут. Доброй ночи.

0: Екатеринбурге 4 часа утра. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Салават сима.
6: Бонжо.
7: Привет,
8: салют. Привет.
0: Радио. 104,1 FM.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 4 часа 20 минут. Доброй ночи.